Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

знать, любить, гордиться. Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама – оно больше, чем путешествие.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта, где отцы и жители и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

0: вернемся к музыке через полминуты.
1: Реклама. Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. Выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
2: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.com.
3: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Путешествие рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама – оно больше, чем путешествие.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

0: Реклама.
1: Когда бизнесу сложно быть уверенным в завтра, остается быть уверенным в людях. Ищите людей на ХХРУ. О, Headhunter, Украин 106-776-190-6805, город Москва, 2 Брестская, 48, помещение 25. Не гарантирует наличие подходящих резюме. 0+.
0: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

0: Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама – оно больше, чем путешествие.
1: В новом часе ты услышишь 30 Seconds to Mars.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

0: Реклама.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
2: Капсикам.
1: Маме скрутила шею весной.
2: Капсикам.
1: Плечо подмывает у сына порой.
2: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
1: Капсикам. И боль на удалении.
2: Капсикам. Моя сила в движении.
3: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: До 18 октября фонд «Жизнь как чудо» и «Автору» проводят акцию «Папы рулят». Папы собирают 6 миллионов рублей на перелеты детей с заболеваниями печени в Москву на жизненно важные обследования. Поддержать их можно на сайте papyrulet.rf. Информационный партнер «Радио Максимум». 0+.
5: У меня дело выгорело.
6: И сам я выгорел. Это не дело.
7: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
8: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
9: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.
2: На все кнопки сразу сижу за пультом такой.
3: Нравится тебе хоть чуть-чуть?
2: Я думаю, как это так получилось, что это стало, знаешь, автоматическими уже какими-то движениями. Да. Где вот этот трепет перед страшнейшей бандурой, которая тут у нас стоит в студии? Она космическая достаточно, выглядит как действительно приборная панель от спейсшипа такого.
3: Кстати,
2: хорошего.
3: Между прочим, вот чтобы овладеть бандурой, нужно тоже было выучить немалое количество движений, но билеты мы никакие не учили, в отличие от твоего мотовождения.
2: Никаких, но ты знаешь, с другой стороны, если бы я каждый раз думал, на какую кнопку жать, я бы давно свихнулся.
3: А прикинь, они все меняли бы. Каждая кнопка означала бы раз.
2: А вот это уже, кстати, новые нейронные связи.
3: Это интересненько.
2: А Чеки-бой идет. Геймпад собрался чинить такой.
3: Да.
2: Там кнопки не меняются местами?
3: У Шуманского проблема с кнопкой, у меня проблема с геймпадом. Там, ну, не кнопки сломались, а вот эта штука, которая, как называется, аналоговая, вот эта.
2: Стик,
3: да, стик, именно так. Stick it in your... Вот, он что-то начал дрифтить в левую сторону. Я знаю, почему так начал делать, потому что я его добил, и я хочу...
2: А ты просто обдрифтился.
3: Хочу отнести в ремонт. Посмотрим, настолько ли ушлые ремонтники геймпадов, как и остальные ремонтники света, я не знаю, что-то там, квартиры и прочего, и прочего.
2: Я думал, света — это какая-то женщина-ремонтник.
3: Удастся ли им содрать с меня приличную сумму, сделав вид, что так и должно быть. Вот чего хочу проверить.
2: Ну, то, что мы сегодня сдерем с тебя парочку билетов на матч ЦСКА «Родина», вот это стопудово.
3: Это я только за. Автовопросы зададим, тему раскатаем.
2: Выдавим из тебя все новости.
3: Оставьте хоть чуть-чуть. Ну и аудиоконкурс с рамкой тоже присутствует.
2: Оптимальный абсолютно вариант. По музычке в этом части все в полном порядке. Jet, Garbage, Smash Mouth, Queens of the Stone Age, Muse, AC/DC. Прямо сейчас Feeders Down, It's Not My Time.
3: Круто, мощно, громко. Все вместе.
2: Понеслась!

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На Максимум. 12+.
2: Томцев начислили 631 рубль, кому-то 456. Вы спросите, да, вполне логичный вопрос, а как они узнали, что у вас дома живет питомец?
3: Доносы?
2: Нет, они не знали. Они доначислили завод для питомца даже тем, у кого не было домашних
3: животных. У вас мог быть питомец.
2: Да, у вас мог быть питомец, потому что мы чувствуем, что что-то не то.
3: Запах из квартиры свидетельствует о том, что у вас хомячья ферма.
2: Управляющая компания заявила, что, друзья, действительно произошла какая-то ошибка в электронной системе, но бумажные счета сформированы корректно, поэтому плати. Все равно плати. Ну, хорошо, что разобрались, да, деньги вернули, но осадочек на дне миски все равно остался.
1: Утреннее шоу «Чак и Шуманский». Мобильное приложение для мощного настроения. Более 20 музыкальных онлайн-станций на любой вкус. Подкасты, записи эфиров и все самое интересное в одном клике от тебя. Мобильное приложение «Радио Максимум». Заряжено, чтобы заряжать.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+. Первые ноты.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На Максимум. 12+.
2: Природой. Количество людей. А как туда попасть? Можно купить билеты?
3: Можно.
2: Но это тяжелый путь.
3: Не, ну купить любой дурак сможет. А ты вот возьми да выиграй их в утреннем шоу на радио Максимум у двух прекрасных ведущих утреннего шоу.
2: В Автофакте.
3: В Автофактике.
2: Значит, для того, чтобы принять участие в Автофакте, надо пройти небольшой отборочный тур, для начала написав хотя бы адекватное сообщение, куда скажет специально обученный, конечно же. Слушаем его.
1: Пишите на номер 8-926-007-103-7. Максимум. Реклама.
4: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно если у вас кроссовер BLG X50+. Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя, постойте, BLG X50+, уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Реклама ООО «Geely Motors». Не оферта. Указанные опции доступны не во всех комплектациях. Подробности на сайте blg.ru.
5: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На Максимум. 12+.
2: Если это Яндекс 360, где есть почта, диск, документы и телемост, подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%.
3: ООО Яндекс 360 для бизнеса. УКРН 125-770-15-56-68. Москва. Улица Тимирова, 11. Акции действуют с 1 по 26 октября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business.
4: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе Nescafe Gold. Растворимый 170-220 граммов. 549 рублей. С 1 по 14 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
5: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
6: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы Спасибо Сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111-774-668-98-40-0+.
1: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На Максимум. 12+.
2: Ужасно. Сходит с ума в тот момент, когда я вам слышу свой голос.
3: Итак, существуют следующие приемы. Сейкенцуки, Усирогери и Пинокуси.
2: Пуньк. Он же сказал, я же сказал
4: ну
2: второй.
4: Ну давайте третий. Третий,
3: давайте.
2: Да? А что с вторым стало? Разонравился?
4: Какой-то решили поменять.
2: Это непостоянный человек, Александр. Ладно, принимаю твой вариант ответа номер 3. Чертов таймер никак не закончится. Мы даже не знали, что он может быть таким долгим.
3: Давайте передохнем просто.
2: Давайте передохнем, просто помолчим. Вспомнил лучшие фильмы Чаком Норрисом. «Одинокий волк Маквейд», «Техасский рейнджер без запилой». Все, кончился. Итак, а теперь узнаем правду. Какие приемы в карате использовали?
3: Рассказываю. Сейкенцуки. Прямой удар передней частью кулака. Бесхитростно достаточно. Да. Усирогери. Ничего не подумайте такого. Это прямой удар ногой назад. Хоба.
2: Хоба.
3: Уже, соответственно. А пинокуси придумал я. Согласен.
2: Потому что был голодный.
3: Звучит странно, но там еще пинок как будто бы зашифрован.
2: Ребята, ну тут ничего не делай. Конечно, ничего уже не поделаешь. Александр выигрывает.
3: Ура!
2: Выигрывает у нас в игре. Мы тебя поздравляем, Саш, молодец, красавчик.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: шоу «Чак и Шуманский».
1: У Fighters Best of You на радио «Максимум» мы переходим к автовопросу.
0: Автовопрос.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На Максимум. 12+.
2: Гали, интересные варианты. Отблагодарить вас за то, что вы подвезли человека. Не обязательно интим. Я говорю вообще, да. Интересные варианты.
3: Какие-то закатки, может быть, да, в банке.
2: Закатки или закрутки.
3: Или закрутки, да. Может, что-то такое. Может быть, не знаю, отремонтировать что-то. Ну, у вас скрипит, да? Вы слышите? Я вам хочу
2: сейчас... Да, бартер, так сказать.
3: Да, друзья, напишите 8926-007-1037 в мессенджер Макс.
1: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+. В социальных сетях «Радио Максимум». В смартфоне или на умной колонке, в автомобиле, часах и на Smart TV. Меняй устройство, но не музыку. Цифровая платформа «Радио Максимум». Более 20 музыкальных онлайн-станций на любой вкус. Подкасты, записи эфиров и все самое интересное в одном клике от тебя. Где ты, там «Максимум». Реклама.
2: Вторую бумагу для выпечки «Паклан» ты зачем взяла?
3: В гипермаркетах «Глобус» я плачу за одну 169,99, а беру две. А еще могу выиграть 1,000,000 на тарелочке с золотой каемочкой на покупки.
2: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее. До такси со 2 сентября по 17 ноября 2026 года. Информация об организаторе, правила, количество призов, срок, месте и порядке получения на globus.ru.
4: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
5: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
6: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.
2: I said, are you gonna be my girl?

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.
2: Своих желаний. Значит, общество без денег, что? Это где...
3: Бартер?
2: Обмен? Да, бартер.
3: Это то, где... о чем мы с тобой говорили как раз в автовопросе буквально недавно.
2: Да, поговорил вот ты на «Радио Максимум» 4 часа, тебе поесть принесли.
3: Поесть принесли.
2: А кто-то подвез, например.
3: Не, ну если будет такая ситуация, то поесть тоже было бы неплохо. Но с другой стороны, это же возвращение к истокам. Так начиналась человеческая цивилизация.
2: Именно.
3: Кожу меняли на специи, специи меняли на стрелы, стрелы меняли на рог. Мамонта или какой-нибудь бакуль моржовый.
2: А что мелочиться? Может вообще даром что-то получать начинать?
3: Или так.
2: Может у вас уже был опыт получения чего-то безвозмездно? Может быть работающая в кинотеатре подруга регулярно пропускает вас в залы, где остались свободные места?
3: Это да.
2: Может быть, когда у вас на кассе в супермаркете не сработала банковская карта, кассирша по доброте душевной позволила вам взять все продукты домой бесплатно?
3: Чё все?
2: А может быть, по вашему городу ездит таксист, который принципиально не берет денег за работу?
3: Давайте рассказывайте, как вы получали что-то ценное, полезное и приятное без денег. 8-926-007-137. Пишите нам с Дмитрием Николаевичем Шуманским прямо в мессенджер Макс, комментируйте в группе Радио Макс ВКонтакте.
2: Ну а мы погнали слушать классную музыку, собственно говоря.
3: И общаться.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На Максимум. 12+.
2: Пишет: «Доброе утро. Каждое утро отвожу детей в садик и школу, а потом сажусь в машину и совершенно бесплатно наслаждаюсь утренним шоу на Максимум». Это вам, Ева, кажется, что бесплатно наслаждаетесь. Мы вообще-то получаем с Чаком зарплату.
3: Ну, не Ева же нам платит.
2: И, кстати, 10 число грядет.
3: Поэтому Ева, все остальные, можно уже начинать скидываться.
2: Да, если что, мы также получаем за впихивание рекламы во все возможные места.
3: Ну, это святое дело.
2: Потом бесплатный Квин и Никельбэк.
1: Реклама.
4: У меня дело выгорело.
5: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
6: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
7: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-Банк.

0: через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На Максимум. 12+.
2: Код на новый онлайн-офис кажется тяжелым? Переезд – подъемная задача. Если это Яндекс.360, где есть почта, диск, документы и телемост, подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
3: ООО «Яндекс.360» для бизнеса. УКРН 125-770 на 15-56-68. Москва. Улица Тимирова, номер 11. Акция действует с 1 по 26 октября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business/0+.
4: Вы владелец бизнеса. А значит, работаете за...
5: Троих.
6: Четверых.
5: Пятерых не хотите?
4: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
7: Куда срочно перенести рабочие чаты?
8: Мессенджер не должен напрягать. Он просто должен работать. Чтобы вы тоже могли спокойно работать. Переходите в бесплатный мессенджер для работы Bittrex24. Личные и групповые чаты, каналы, видеозвонки, нейросеть. Приглашайте коллег и внешние команды. Bittrex24. Мессенджер для вашей компании.
9: О, бесплатный тариф для любого числа сотрудников. Это нам надо.
3: Подробнее на сайте bittrex24.ru. 16+.
10: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+. Утреннее шоу «Чак и Шуманский».
2: Nickelback, Bones for the Crows на радио Максимум, так же как и Чновость.
1: Чновость на радио Максимум.
2: Новость хорошая, она про диван, но не в Рязани, как многие могли подумать, а в Северной Каролине. На дороге полицейские остановили неопознанное транспортное средство, НТС, которое угрожало безопасности как участников дорожного движения.
3: Двигалось.
2: В общем, это, да, двигалось
3: максимально быстро.
2: Двигалось со скоростью, это понятное дело, но это был диван. Причем этот диван, он не сам ехал, чудака на букву М поставили этот диван на два самоката.

0: 2 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими, поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
2: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современные

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Собчак и Шуманский.
1: 30 seconds to Mars from yesterday. Jared Leto, как мы говорили, бесплатно. Пока что. Мы читаем ваше сообщение, что бесплатно вы получили такое ценное, полезное, приятное в этой жизни.
2: Получила от мужа машину бесплатно, абсолютно, пишет Оксана.
1: Но она же отдала лучшие годы своей жизни.
2: Отдала, честно признавайся,
1: так.
2: Или нет? Хорошая, конечно, история, когда тебе покупают. Мне никогда машину не
1: покупала. Мне кажется, любая женщина говорит, что когда

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.
2: Алталич, у него, оказывается, прокат автомобилей, и он мне на неделю дал ретро-мерседес абсолютно бесплатной модели. Делайте добро.
3: Прикольный тест-драйв получился.
2: Да.
3: Что там интересно, вот в Мерседесе классно было бы слушать. Например, Нирвану, Камазьюа.
2: Да что хочешь.
3: Да, Репаблика еще впереди нас ждет. Да и вообще целых два часа утреннего шоу.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На Максимум. 12+.
2: Повода. Торт с быстрой доставкой прямо на праздник. ООО «Интернет-решение». 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-392-44-741.
3: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
4: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
5: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на мобискар.ру.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Добрейшего, друзья, всем привет от Чака и Шуманского. Здорово! Это Радио Максимум. Хорошая погода сегодня.
1: Не правда ли?
0: Нет, не правда ли, да, облачно. С прояснениями, откуда-то прояснения

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На Максимум. 12+.
2: А я подтверждаю.
3: Все, так и сказал бы. Друзья, если вы хотите поучаствовать в нашей дискуссии по поводу того, как вы кому-то аплодировали и за что, то пишите 8926-007-1037. Но ваше сообщение мы будем читать исключительно строго после рекламы и Red Hot Chili Peppers.
1: Реклама.
4: Автомобиль Dongfeng Mage – это точные реакции, уверенный разгон и комфорт в каждой поездке. Современная платформа и технологии мирового уровня. По итогам гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество Dongfeng Mage – лучший в своем классе. До 31 октября Dongfeng Mage – от 2 499 000 рублей. Подробности – dongfengmotor.ru.
5: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» – еще один способ сказать. Мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» – 20 лет доверия.
6: АО «Кордиант» НН-760-115-09.
7: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
8: Капсикам.
7: Маме скрутила шею весной.
8: Капсикам.
7: Плечо поднывает у сына порой.
8: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
7: Капсикам. И боль на удалении.
8: Капсикам. Моя сила в движении.

0: информацию выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
1: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
2: В этом весь Т.
1: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: У меня дело выгорело.
4: И сам я выгорел.
5: Это не дело.
6: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
7: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
8: Максимум. Телефон рекламной службы. 8499 570.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».
1: Шайндаун на радио «Максимум», «Young Again». Да, молодыми нам уже не стать, но каждая новость делает нас немножечко, совсем чуть-чуть умнее.
0: Новость на радио «Максимум».
1: Или же не умнее, а скорее информационно подкованнее. Но следующая новость, она, конечно же, для Дмитрия Николаевича Шуманского специально как будто была создана. Потому что, я напоминаю, если вы не в курсе, хотя странно, что вы не в курсе, он находится в периоде изучения правил дорожного движения и готовится к сдаче на категорию А.
2: Да, экзамен должен был состояться 8 числа.
1: Да, завтра.
2: Он перенесен на следующую неделю, потому что мою медицинскую справку предоставленную
1: потеряли.
2: Не успели проверить.
1: А, все, хорошо. Да. Они перенесли на 1 марта.
2: На 15... А, нет. Но если я не сдам 15 октября,
1: в следующем году.
2: Может быть, и на весну перенесли.
1: А в следующем году уже другие новые правила сдачи на права будут действовать. Вот новость с пылу с жару. С 1 марта 2027 года экзамен начнут непрерывно записывать на видео, а кандидатов фотографировать. В аудиториях станут камеры и микрофоны. Система будет вести запись в реальном времени, снимает рабочие места экзаменаторов и учеников. Медсправку, ту самую, о которой мы говорили чуть выше, теперь отдельно приносить не надо.
2: Я приносил.
1: Если она уже есть в единой базе, если справка закончится во время экзамена, о, пеняйте на себя. Такие страшные вещи могут сотворить. Сдать можно будет, но права будут только после обновления документа. Часть новых правил уже действует с 12 мая. Например, практически экзамен должны назначить максимум через 60 дней после теории. Вот такие вот новости. Если вы хотите, дорогие друзья, посмотреть видео для взрослых, посмотрите, как Шуманский ставит экзамены ПДД.
0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский». Реклама.
3: Он мой номер один, моя половина.
4: Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
5: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе «Авто». Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер. Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-2013-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.

0: смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
1: За спасибо, я куплю за бонусы спасибо и схожу в кино я за спасибо.
2: Оплачивайте бонусами спасибо билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк Онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы «Сбер спасибо» предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
3: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Операторов Dom.ru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Dom.ru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: От английского лова. Наименование оборудования. АО «Телеком Холдинг». Угарин 106-500-200-282-86-20. Город 5. Детали dom.ru.
2: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Веста СВ Кросс». От 1 832 тысяч рублей и шины в подарок. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирайте выгодно.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Покупка нового автомобиля в кредит по программе «Лада Веста СВ Кросс». Шины в подарок. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
4: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: и Шуманский.
1: Bowling for Soup на радио Максимум. А мы с вами, ребята, сегодня аплодируем. Чему мы аплодируем, это уже вы нам рассказываете.
2: Мария хлопает своему мужу, который басист.
1: Молодец, Мария. Не каждый басист заслуживает аплодисментов. Но вот муж Марии, он молодец, наверное.
2: Я знаю басистов, которые заслуживают подзатыльника.
1: Да, я тоже таких знаю. Это наш басист.
2: Причем регулярно.
1: Регулярно. Ну, вот такая вот у них специфика, я понимаю, да, музыкальная.
2: Берут удар на себя.
1: Но не ударники, заметь, да, но берут удар на себя. Неделю назад хлопал Диме Соколу, пишет там Роман Беляев. Это, я так понимаю, о вокалисте группы Йорш идет речь. И они, у них сейчас тур по всей России. Они катаются туда, катаются сюда со своими тиктоками.
2: С Йоршом мы, помню, выступали перед байкерами, помнишь?
1: Нет, это была группа «Смех».
2: А, это была группа «Смех». А где мы с Ершом выступали?
1: А мы с Ершом выступали на панк-рок-фестивале, где мы пели
2: точно.
1: «Зашибись мне по утрам, доставать колесо». Да, друзья, давненько это было, уже несколько лет утихло с тех пор, но, видишь, старожилы помнят.
2: Правда, путают
1: название.
2: Роман пишет: «Две мои двоюродные сестры работают и играют в своем собственном театре».
1: Да вы что?
2: «Всегда мне делают скидку на билеты по-братски, и на каждой из выступлений с искренним чувством хлопаю им».
1: Слушай, ну это какой-то кукольный театр или нет? Если свой театр, я себе так представляю. Если свой театр, то это занавеску ты натягиваешь между двух стульев и...
2: Привет!
1: Театр сестер. Две варежки. А я тебе рассказывал уже, что я был недавно в одном месте под названием «Гаражи», и там стоит полуторка. Полуторка — это такая грузовая машина, помнишь? Ну, старые добрые времена они еще были, назывались полуторки. И сзади написано «Театр Сергея Образцова». И вот так открываются две штуки, и там люди показывает кукольный театр на ходу. То есть такая машина реально у Образцова была.
2: Прикольно.
1: Она ездила по всей Москве, и где хотели, они вставали на площади, открывали, устраивали свои представления, народ хлопал. Ну, я посмотрел впервые, по-моему, в своей жизни кукольный театр вот так с пылу, с жалу, с жару, с полуторки. Могу сказать, что это было очень круто. Я аплодировал прям как... И было видно, как дети, которые смотрят, ну, дети, понятно, им все нравится, но когда взрослые смотрят, и видно, как они... И видно, как они превращаются в этот момент в детей.
2: Да,
1: это
2: приятно.
1: Это, конечно, дорогого стоит.
2: Вот еще про взрослых. Недавно ходили на шоу в Таиланде. Там актриса воткнула туда трубку,
1: так,
2: и стреляла из нее дротиками по шарикам. Попадала не сразу. Болел за нее, когда все сбило, аплодировал.
1: Какие молодцы эти Таиланды. Ну вот примерно у Образцова нечто подобное было. Только кукольное.
0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».

0: Где ты? Там максимум. Дома, за рулем, на работе, в умных часах или на смарт-ТВ. Выбирай свой формат и слушай максимально. Доступно в App Store и Google Play. Реклама.
1: Квартал издания от девелопера «Брусника». Старт продаж нового дома с видовыми квартирами. 12 минут пешком до метро «Нижегородская». Застройщик «Брусника». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
2: Когда бизнесу сложно быть уверенным в завтра, остается быть уверенным в людях. Ищите людей. На ХХРУ.
3: О, Headhunter, Украин 106-776-190-6805, город Москва, 2 Брестская, 48, помещение 25. Не гарантирует наличие подходящих резюме. 0+.
4: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
5: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru. Мобискар.

0: жить. 0+.
1: Как выбрать спецтехнику из 200 тысяч объявлений? Выгодно! На Авито спецтехнике. Здесь скидки и бонусы от дилеров. Авито спецтехника. Выгодная покупка. Как ни крути. Подробнее о бонусах и скидках на avito.ru. Возрастное ограничение 12+.
2: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. На неделю все продукты за спасибо.
3: Оплачивайте бонусами спасибо до 99% стоимости покупок в Азбуке Вкуса. Все возможности в Сбербанк Онлайн. При оплате товаров в магазинах Азбука Вкуса до 30 ноября 2026 года участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
4: Никуда не спешить. Успевать жить и брать все от жизни в центре. Эта простая формула давно известна жителям квартала «Символ». Здесь все под рукой и прямо в доме. Фитнес-зал, игровая комната, репетиторские и кинотеатр. Здесь можно делать то, что нравится. И жить так, как хочется. Новые квартиры в готовом квартале «Символ» от «Донстрой». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Помоги оплатить. ChatGPT и Клод. Я час мучаюсь.
6: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
5: И все?
6: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
5: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
6: Конечно. Ищи в Яндексе «Плати по всему миру».
7: О, Капибара. Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: А дальше The Prodigy. Немного Scorpions. Сладкоголосый Panic at the Disco. Конечно, Папа Роуч.
1: В Москве 10 часов утра.

0: Доброе утро, друзья!
1: Здорово!
0: В эфире Чака Шуманский. Это ваше любимое утреннее шоу на радио Максим 103.7. Плюс 10 градусов прямо сейчас в Москве. Московская область тоже присоединяется. Даже 1 градус добавили, теперь же плюс 11. Солнечно сегодня, может быть, какие-то облачка появятся, но они не сделают погоды.
1: 14 баллов.
0: 14 баллов пробки в Москве.
1: Вот и поговорили. 4 балла на дорогах. Рассасывается какой-то адок нам гаде. Что-то было очень странное с утра. Сейчас, в принципе, стандартная картина. 4 балла даже обсуждать не хочется, понимаешь?
0: Не будем тогда обсуждать. Нас есть чем заняться в этом часе. Мы будем устраивать аудиоконкурс, разыгрывать рамку для автомобиля номера 5, 10, 25.
1: Такой план нам подходит, поэтому готовьтесь, разминайтесь, заряжайте свои смартфоны, вам они пригодятся, чтобы записывать нам аудиосообщения.

0: и Шуманский.
1: Всем Fool's Garden, does anybody know? Ребята, переходим к торжественному автовопросу.
2: Авто не будет, будет «Поговори мне тут».
1: Черт побери.
0: «Поговори мне тут» на радио «Максимум».
2: Но здесь все очень просто. Вы берете смартфон, записываете коротенькое аудиосообщение, не дольше 10 секунд, пусть оно длится, и отправляете его нам в Макс по номеру 8926-007-1037.
1: Да, делайте с огромным удовольствием и энтузиазмом, ведь мы разыгрываем рамку для автомобильного номера, не
2: ура!
1: Что иначе.
2: Наконец-таки. Сегодня, знаете, долго копаться не пришлось. Какой повод может быть для игры? Поговори мне тут. Сам день. Среда.
1: Сама по себе среда?
2: Да, ее хочется реабилитировать, потому что даже название вот «Середа», «Средний день», у нас он средненький во всех отношениях.
1: А не хочется ничего среднего, хочется, чтобы было ух!
2: Выдающегося. Давайте своими аудиосообщениями вы вот этот день, среда, сделайте не средним, а классным.
1: Давайте попробуем. Значит, 8926-007-1037. Напоминаю, что это не автовопрос для себя, конкретно, а аудиоконкурс. Вы нам присылаете аудиосообщение, которое делаете эту среду поистине замечательной и прекрасной с помощью аудиохи. Не больше 10 секунд, я думаю, это будет достаточно, чтобы определить, кто же станет обладателем рамки для автомобильного номера. Погнали!
0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».

0: Собчак и Шуманский.
1: Среда. Да, не самый веселый день, казалось бы, да? Середина недели, ни туда, ни сюда. Ни нашим, ни вашим. А хотелось бы, чтобы уже среда! Вот какое-то такое аудиосообщение должно нам прислать, чтобы сделать эту среду по-настоящему яркой.
2: Давайте попробуем послушать, может быть, действительно у вас получается.
3: Пришел средец, недели конец. Чем не замечательный день?
1: Старый добрый средец.
2: Я думаю, просто настолько ли нужно ждать конца недели? Ведь получается, что мы живем раз в 7 дней. Александр.
4: Между прочим, сегодня большой праздник. Последняя среда на этой неделе.
2: Да, поздравляю всех. Далее, Владимир.
5: Среда. Ну, у моего брата Сергея сегодня день рождения. Ему 35. Ура!
1: Йо-ху! Ура, Сергей, красавчик!
2: Happy birthday. Антон.
6: На календаре среда, да, 20 градусов тепла, ла-ла-ла-ла-ла, за свой счет возьму, а шо, это очень хорошо.
2: Пум-пум-пум-пум. 20 загнули вы градусов, но могло бы быть и холоднее, так что, в принципе, у природы нет плохой погоды, принимать. Станислав.
7: Среда пришла, неделя прошла, четверг пришел, неделя прошел.
2: Русский, не родной.
1: Ушел неделю, прошел.
2: И прошел.
1: Не, ну, почему нет?
2: Вась, послушаем. Он спит на работе, случайно нажав на кнопку записи аудиосообщения.
1: На

0: кнопку хрюкал нажал случайно. Так.
1: Пока вот так.
0: Все.
1: Дальше предпрослушивание вновь прилетевших сообщений.
0: Друзья, ждем с нетерпением ваши аудио, в которых вы нам доказываете с помощью своего голоса, что среда — это тоже полноценный день.
1: Ну да, не просто среда — среднячок, а очень даже.
2: Утреннее шоу «Чак и Шуманский». Реклама.
3: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
4: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: Празднуем день рождения Рив Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Рив Гош.
6: Он мой номер один, моя половина.
7: Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
8: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе «Авто». Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
9: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
10: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
11: Приложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.

0: Торабика капучино. Возьми с собой кофе, как в кофейне.
1: Это Торабика капучино.
2: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
3: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
4: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. И столько поводов отправиться в путь за новыми впечатлениями. Что может быть прекраснее? «Лада Гранта» от 780 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
5: Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года.
6: Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
7: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
8: Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
9: У меня дело выгорело.
10: И сам я выгорел.
11: Это не дело.
12: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
13: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
14: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: В этот момент хочется сказать, что все хорошо. Чувствую себя прекрасно.
1: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».
2: Ты как будто в санатории.
0: Да, умиротворяющая концовка, да? У трека.
2: Только что прошел все нужные процедуры. Тебя ждет наполник. Сейчас кефирчик с печенькой и довольный ложишься спать обратно.
0: Хорошая среда была бы.
2: Да.
0: Но нет.
2: Мы не ищем легких путей. Сегодня вы делаете среду поистине замечательной и прекрасной с помощью своего аудиосообщения. Ведь и среда — это не просто среда, это никакой не средний день, это настоящий полноценный день недели.
0: Возвращаем среде звание полноценного дня. Роман пытается.
3: Сегодня среда, еще 2 дня и отпуск, да.
0: Это у тебя отпуск, скорее всего, да, конкретно?
2: Везет тебе.
0: Александр?
4: Рыбный день у нас среда, приходите завсегда.
0: Смещение рыбного дня произошло внезапно.
2: Легкое, да.
0: Подмена, можно сказать.
2: Сторону в левую.
0: Андрей?
5: В понедельник мы еще спим, а в пятницу мы уже спим. А в среду мы бодрые и веселые, поэтому газ в пол и радио на максимум.
2: Ну, как говорил товарищ Дынин, бодры, нужно говорить бодрее. А веселый как? Молодец, понял.
0: Веселее, соответственно. Хорошо, в принципе. Вы хотя бы что-то предлагаете. Еще Александр.
6: А я люблю среду. Я в среду родился и придумал праздник. Любимый день. Берешь любимое число, 16 и 23 у меня. И плюс день, когда ты родился, среда. И тащишься, кайфуешь в эти дни особенно. Так можно с любимыми днями. Ура.
0: Мудрено получилось.
2: Интересный голос у человека.
0: Да.
2: И вообще речь.
0: Хочется продолжать слушать. Ну а слушать будем Романа.
7: Конечно, среда полноценная у нас в столовке на заводе. Пюрешка с котлеткой по средам.
0: По средам.
2: Не начинай.
0: Извините, оно вырвалось.
2: Так.
0: Ну и Артема еще успеем послушать.
8: Среда — это не середина недели, а золотая середина недели.
0: Вот понимаешь, это надо доказать и обосновать.
2: Золотая середина недели.
0: Ты ж моя золотая.
2: Золотая осень. Вообще, когда золотое к чему-то прибавляешь, ну, кроме всяческого разного рода осадков, как-то хорошо на душе становится.
0: Давай так, золотая реклама, потом золотая пинг.
2: Золотая пинг.
0: Хоть и розовая. И выявляем победителя.
2: Окей.
1: Реклама. Предприниматель, ты не один. Экспертная поддержка .банка всегда на связи. На вопросы ответит, проблемы решит. А еще бухгалтерия и счет бесплатно. Бизнесу быть .банк.
9: .ООБанк. Срок акции по 15 декабря 26. Счет на тарифе развития, скидка 100% на 3 месяца. Тариф базовая бухгалтерия 0 на 1 год. Подробности на .com, 18+, реклама.
10: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10%, совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела, только в Лимана Про.
9: Реклама. ООО «Лиман Лит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
1: Есть в

0: Осень – особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. И столько поводов отправиться в путь за новыми впечатлениями. Что может быть прекраснее? «Лада Ларгус» от 1 миллиона 417 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
1: Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
2: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы – участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении организаторе правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
3: «Максимум». Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: и Шуманский.
1: Panic at the Disco, Every Sin's Not Tragedies. Ребята, но этого не делает нашу среду лучше. Лучше нашу среду делают ваши аудиосообщения, в которых вы делаете эту среду лучше.
2: Интересно, вот голова у людей работает. Кто-то прям конкретно про день...
1: Голова говяжья?
2: Говорит, нет, да, исключительно. Да, а вот Антон, он чуть-чуть асимметрично записал аудиосообщение. Мне кажется, он достоин сегодня стать победителем. Давай послушаем.
3: Среда – это не только день недели, но и среда обитания. Поэтому, если вас не устраивает обычная среда, сходите в лес, на концерт, встретитесь с друзьями, устройте праздник себе. Ваша среда в ваших руках.
2: Ваша среда в ваших руках. Понимаешь, как слоган для каждого из
1: и голос
2: нас.
1: Голос такой еще новый ЖК.
2: Да-да, новый ЖК. Комплекс саунд-центр столицы. Поэтому
1: Антон,
2: хорошо.
1: Мы поздравляем. Ура! Сегодня вы наш главный, не то чтобы средний, а главный победитель, который получает самый главный приз, конечно же, рамку для автомобильного номера. Ура!
0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».

0: Волчак и Шуманский.
1: Вот всем бы такие выходные, как у группы Green Day. Holiday, друзья. Да, сегодня среда, но мы-то знаем, что впереди нас ждет только все самое интересное и прекрасное.
2: Но ты имеешь в виду, что почти дотянули до конца недели?
1: Да.
2: Но, знаешь, еще нужно все-таки постараться. Но зато вечерочком, вот сегодня уже, Константин Михайлов совсем в другом настроении, таком, знаешь, тоже предвыходном вас всех
1: приподнятым
2: встретит.
1: Думаешь?
2: Приподнятый, но такой, знаешь, мягенький все равно. Ну, то есть он добрый человек, по большому
1: счету. Я не знаю, что ты имел в виду, но прозвучало отвратительно, честно говоря.
2: Да, может быть, и звучит так же и по вечерам, я не знаю, надо послушать.
1: По вечерам в 23.00, я знаю, два бодрых парня, Чак и Забелин, у нас представляют новую русскую музыку в программе «Умеем слушать» на радио «Максим». За этих ребят я не переживаю, потому что один из них — это я сам.
2: Ну, в таком случае оставляем вас с прекраснейшей музыкой, которая в изобилии будет и в этом, и в следующем, и после него, и еще следующем, и потом еще.
1: Она не заканчивается никогда.
2: Да, в общем, радио «Максим», сами знаете, это знак качества. А мы потихонечку прощаемся с вами.
1: С вами был Дмитрий Шуманский.
2: Чак и Бой.
1: Всем пока, до завтра, не проспите.
0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский». Это музыка «Максимум».

0: это «Максимум». Каждую среду в 11 вечера на радио «Максимум».
1: Умеющий уши да услышит.
2: Ты хотел сказать «умеющий слушать да услышит».
1: Ну, типа того.
0: Программа «Умеем слушать». Плачет наш город.
1: Чак Изобелин, который расскажет все про новую русскую музыку, афиш, концерт недели и, конечно, куда без моей любимой рубрики «Ностальжи». Мы вам еще покажем, точнее дадим послушать, каждую среду в 23.00 в программе «Умеем слушать» на радио «Максимум».
0: Реклама.
3: Шины диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
4: Дорогой, а что это ты напеваешь?
3: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
4: О, нам давно нужна зимняя резина.
3: Так я и говорю, шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
5: Шины, диски куплю в колесо.ру.
6: Акция действительно до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
7: Второй кофе растворимый Nescafe Gold. Ты зачем взяла?
8: В гипермаркетах «Глобус» я плачу за один 799,99, а беру два. А еще могу выиграть миллион на тарелочке с золотой каемочкой на покупки.
9: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее. Дата акции со 2 сентября по 18 ноября 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте порядка их получения на «Глобус.ру».
10: Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
11: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
10: И все?
11: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
10: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
11: Конечно. Ищи в Яндексе. Плати по всему миру.
12: ООО «Капибара».
13: Тук-тук-тук. В дом «Лента» цены ниже плинтуса. До конца октября кварц-винил «Кронофлор Лиам» 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах «Дом Лента».
0: Радио «Максимум» и профессиональный футбольный клуб ЦСКА представляют. После паузы на матче сборных армейцы продолжают гонку за золотом чемпионата. Их следующий соперник – дерзкие новички турнира, игроки футбольного клуба «Родина». Приходи на песчанку и болей за наших. 11 октября, 16:30, веб-арена. Билеты в кассах и на сайте ПФК ЦСКА. Для посещения матча нужна карта болельщика, фэн-айди.
14: Категория 0+.
0: «Максимум». Телефон рекламной службы 8499-570. 9 77 99.

0: новом часе на максимум. Depeche
1: Mode.
0: Metallica.

0: Макси Ньюс. Фан.
1: Всем привет! В эфире максимальные новости за одну минуту. В этом выпуске. В Сиэтле открылся магазин бесполезных вещей. Ассортимент необычный. Заранее запутанные провода. Кружки с отверстиями, из которых невозможно пить. Телефон с Bluetooth, играющий только одну песню YouTube. И линейка свеча, которая укорачивается по мере использования. Проект придумали две художницы. По их задумке, это не просто магазин, а временная галерея. Создательницы хотят сделать покупку искусства такой же простой, как поход в магазин у дома. Вот только если обычно мы покупаем недолговечные вещи, то здесь уникальные предметы, которые могут остаться с покупателем на всю жизнь. Идеи для стартапа. С вами были максимальные новости. Еще больше полезного и интересного совсем скоро.
0: Макси Ньюс.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл», город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
3: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.

0: капучино. Торабика капучино. Возьми с собой кофе, как в кофейне. Это Торабика
1: капучино. Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
2: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калядина. Территория Индустриальный парк Калядина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
3: Предприниматель, ты не один. Экспертная поддержка .банка всегда на связи. На вопросы ответит, проблемы решит. А еще бухгалтерия и счет бесплатно. Бизнесу быть. Точка банк.
4: АО точка ООО банк точка. Срок акции по 15 декабря 26-го. Счет на тарифе развития скидка 100% на 3 месяца. Тариф базовая бухгалтерия 0 на 1 год. Подробности на точка.ком 18+ реклама.
5: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальная, настоящая Liqui-Moly.
6: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
7: Услуги оказывают ООО А7 Агент и ООО А7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО А7. Созданное при участии ПАО Банк ПСБ.
8: Это на коммуналку и на рассаду.
9: Любимая, там дождь. Возьми такси.
8: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
10: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
11: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО Сбербанк. 0+.
12: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: неделя с группой Nothing But This. На радио «Максимум». Стоило Nothing But Thieves выпустить первый альбом и завоевать свою первую фан-базу, как у них тут же появился расписанный график гастролей на несколько лет вперед. Музыканты поняли, чтобы потом не страдать от дедлайнов, лучше взяться за работу над следующей пластинкой прямо в дороге. Даем слово гитаристу Доминику Крейгу.
1: Не хочу обидеть другие группы, но это довольно-таки наивно не писать музыку во время тура.
0: Вот только кто бы знал, что выступления на больших аренах по всему миру будут соседствовать с постоянными проблемами и неприятностями. Например, шоу в Будапеште пришлось отменить, потому что вокалист Конор Мейсон попал себе ножом в глаз.
1: Я просто резал себе имбирь. Вообще ничего рок-н-ролльного. Кончик ножа вдруг отломился и прилетел мне прямо в глаз.
0: Затем музыканты прилетели в Шанхай и поняли, что авиакомпания где-то потеряла весь их багаж со всеми гитарами. Ну а финалом «Черной полосы» стала вспышка сальмонеллеза внутри группы. Но все эти беды не помешали Nothing But Thieves доделать и выпустить один из самых ярких рок-альбомов 2017 года.
2: Nothing But Thieves. Амстердам.

0: жить.
1: 0+. Второй кофе зерновой фреско эспрессо итальяно. Ты зачем взяла?
2: В гипермаркетах «Глобус» я плачу за один 1599,99, а беру два. А еще могу выиграть миллион на тарелочке с золотой каемочкой на покупки.
3: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее. Дата акции со 2 сентября по 17 ноября 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на globus.ru.
4: Когда бизнесу сложно быть уверенным в завтра, остается быть уверенным в людях. Ищите людей. На ХХРУ.
5: О HeadHunter Украин 106-776-190-6805, город Москва, 2 Брестская, 48, помещение 25. Не гарантирует наличие подходящих резюме. 0+.
6: Помоги оплатить. ChatGPT и Claude. Я час мучаюсь.
7: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
6: И все?
7: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
6: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
7: Конечно. Ищи в Яндексе. Плати по всему миру.
8: ООО «Капибара».
9: Квартал издания от девелопера «Брусника». Старт продаж нового дома с видовыми квартирами. 12 минут пешком до метро «Нижегородская». Застройщик «Брусника». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
10: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный

0: установки.
1: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
0: Акция действительна до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
2: Global Tech Forum. Цифровая трансформация бизнеса. Внедрение искусственного интеллекта в бизнес-процессы. Цифровизация управления персоналом, маркетинга и продаж клиентского сервиса. Индустриальная роботизация. Кибербезопасность. Облачные технологии. 150 спикеров. 3000 участников. 16 октября. Кластер Ломоносов. Регистрируйся на сайте globaltechforum.ru. Технологический партнер «Радио Максимум». 18+.
3: «Радио Максимум» и профессиональный футбольный клуб ЦСКА представляют.
2: После паузы на матче сборных армейцы продолжают гонку за золотом чемпионата. Их следующий соперник – дерзкие новички турнира, игроки футбольного клуба «Родина». Приходи на песчанку и болей за наших. 11 октября, 16:30, веб-арена. Билеты в кассах и на сайте ПФК ЦСКА. Для посещения матча нужна карта болельщика, фэн-айди.
3: Категория 0+.
0: Максимум. Телефон рекламной службы. 8499-570. 79 77 99.

Фиг Лайра. My Chemical Romance. Дальше больше. В Москве 12 часов дня.

0: этом выпуске. Блогер создал рабочий костюм Человека-паука, который позволяет карабкаться по стенам. В основе специальный материал, подсказанный строением лап гекконов. Он работает не как клей. Покрытие начинает цепляться за гладкую поверхность только при нагрузке, а сцепление обеспечивают микроскопические структуры. Тот же принцип удерживает гекконов на стекле. На разработку ушли десятки тысяч долларов и множество прототипов. В итоге изобретателю удалось подняться по стеклянному фасаду здания высотой около 12 метров. Правда, до настоящего Человека-паука технология пока не дотягивает. Такие материалы лучше всего работают на гладких и чистых поверхностях, а на шероховатых сцепление заметно слабеет. Это были максимальные новости. Еще больше полезного и интересного совсем скоро.
1: Макси Ньюс.

0: Реклама.
1: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
2: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию «Фрэнк Премиум Банкинг Эворд» за 2025 год.
3: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
4: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это к Авито Авто.
5: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
6: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на мтс.ру. 18+.
7: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
8: Для тех, кто сейчас предпочтет стоять, но не хотел бы так страдать. Для тех, кто мечтал бы спокойно сидеть и на стулья, скамейки, диваны без страха смотреть. Пастеризан помогает снимать воспаление, боль и способствует скорейшему заживлению при деликатной проблеме, о которой не принято говорить. Пастеризан. Один препарат, множественный эффект.
9: Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйте со специалистом.
10: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М70» с умными помощниками водителя и «Москвич М90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 10 и 11 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение.
11: Подробности на официальном сайте «Москвич-М.ру».
12: Международный платеж. Комиссию проверили.

0: курс в А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7», созданное при участии ПАО «Банк ПСБ». ОККО представляет.
1: Три недели составы гонят с утра до ночи. Войска, техника.
2: Простые военные учения.
0: Главный сериал года в ОККО.
3: Испытания проводили рядом с деревней, в которой я родилась.
4: Я про это написать хочу.
0: Премьера сериала «Полураспад» 15 октября. Только в ОККО. 18+.
5: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
0: В этом весь ты.
5: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
6: Вы владелец бизнеса.
7: А значит, работаете за...
8: Троих.
7: Четверых.
8: Пятерых не хотите?
6: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
9: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

Youngblood. 10 over 10. Прямо сейчас. Касабин. Nothing better than this.

0: Реклама.
1: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
2: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов «Спасибо» и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом «Детский». Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов «Спасибо». Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0+.
3: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в «Лимана Про» нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10%. Процентов совершенно без лимита по сумме на все для отделки и обустройства. В выгоде нет предела, только в «Лимана Про».
4: Реклама ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
5: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще. А защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на мтс.ру. 18+.
6: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
7: Любимая, там дождь. Возьми такси.
6: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
8: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
9: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.

0: роутеров Dom.ru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Dom.ru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского слова. Наименование оборудования. АО «Телеком Холдинг». Угарин 106-590-202-86-20. Город 5. Детали dom.ru.
2: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: максимум. Реклама.
1: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
2: Как выбрать спецтехнику из 200 тысяч объявлений?
3: Выгодно. На Авито спецтехнике. Здесь скидки и бонусы от дилеров. Авито спецтехника. Выгодная покупка. Как ни крути. Подробнее о бонусах и скидках на avito.ru. Возрастное ограничение 12+.
4: Помоги оплатить. ChatGPT и Клод. Я час мучаюсь.
5: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
4: И все?
5: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
4: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
5: Конечно. Ищи в Яндексе. Плати по всему миру.
6: О, Капибара.
7: Тук-тук-тук. В Дом Лента. Цены ниже плинтуса. Только до 15 октября. Скидка 30% на все межкомнатные двери. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать замер, доставку и установку дверей. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
8: Радио Максимум и профессиональный футбольный клуб ЦСКА представляют.
9: После паузы на матче сборных армейцы продолжают гонку за золотом чемпионата. Их следующий соперник – дерзкие новички турнира, игроки футбольного клуба «Родина». Приходи на песчанку и болей за наших. 11 октября, 16:30, веб-арена. Билеты в кассах и на сайте ПФК ЦСКА. Для посещения матча нужна карта болельщика, фэн-айди.
8: Категория 0+.
10: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-577-99.

0: Макси Ньюс. Еда.
1: Всем привет! В эфире максимальные новости за одну минуту. В этом выпуске ученые из Ирландии выяснили, кофе без кофеина или же декаф улучшает память, а обычный нет. В эксперименте участвовали 31 кофеман, пьющих по 3-5 чашек в день. Сначала они 2 недели не пили кофе, а затем 3 недели вслепую получали либо обычный растворимый напиток, либо декаф по 4 чашки. У обеих групп снизился стресс и подавленное настроение. Однако память улучшалась только у тех, кто пил кофе без кофеина. Они лучше запоминали слова и расположение предметов. По версии исследователей, за эффект отвечают полифенолы. Кишечные бактерии перерабатывают их вещества, которые поступают в мозг. Это были максимальные новости. Еще больше полезного и интересного совсем скоро.
0: Макси Ньюс.

0: Реклама.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
3: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
4: Вы владелец бизнеса.
5: А значит, работаете за...
6: Троих.
7: Четверых.
8: Пятерых не хотите?
4: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
9: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
10: То, что его понимает.
11: Лапаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Лапаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей. И не только.
12: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М70» с умными помощниками водителя и «Москвич М90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 10 и 11 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение.
13: Подробности на официальном сайте «москвич-м.ру».
14: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение Сбербанк Онлайн. Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
15: Для тех, кто сейчас предпочтет стоять, но не хотел бы так страдать. Для тех, кто мечтал бы спокойно сидеть и на стулья, скамейки, диваны без страха смотреть. Пастеризан помогает снимать воспаление, боль и способствует скорейшему заживлению при деликатной проблеме, о которой не принято говорить. Пастеризан. Один препарат, множественный эффект.
3: Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
16: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открыт фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7 – российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
17: Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7», созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
4: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
18: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
19: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
20: Не хочешь прозывать клюв? Афалаза.
21: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: неделя с группой Nothing But Thieves. На радио «Максимум». Неожиданный факт. Инициаторами создания Nothing But Thieves стали не будущие участники группы, а их менеджеры. Нет, группа вовсе не была искусственно слепленным продюсерским проектом. Предприимчивые ребята, с которыми познакомились вокалист Конор Мейсон и гитарист Доминик Крейг, предложили им попробовать свои силы в новой группе и спросили, нет ли у них на примете знакомых музыкантов. В голове у Конора тут же всплыл гитарист Джо Лэнгридж Браун, с которым они прежде играли в других проектах. Один звонок, и Джо сразу же ухватился за предложение обеими руками. Да еще и согласился бросить универ ради новой группы. Вот что он вспоминал об этом.
1: «Да, я учился на истфаке, изучал историю древнего мира, но позднее я все-таки вернулся и получил диплом. Так что вплоть до лета 2015 года мне приходилось совмещать учебу и группу». Nothing But Thieves. I was just a kid.

0: вернемся к музыке через полминуты. Реклама.
1: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
2: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
0: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Вопросов много.
1: Сколько улетающих птиц ты проводишь этой осенью?
0: Сколько денег ты потратишь, пойдя в магазин за хлебом?
1: Сколько раз ты многозначительно вздохнешь и посмотришь на опавшую листву?
0: Ответ один.
2: Максимум!
3: Да!
4: Максимум!
3: Да!
4: Максимум!
1: Да!
0: Реклама.
5: Квартал издания от девелопера «Брусника». Старт продаж нового дома с видовыми квартирами. 12 минут пешком до метро Нижегородская. Застройщик «Брусника». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
6: Когда бизнесу сложно быть уверенным в завтра, остается быть уверенным в людях. Ищите людей. На ХХРУ.
7: О HeadHunter Украин 106-776-190-6805, город Москва, 2 Брестская, 48, помещение 25. Не гарантирует наличие подходящих резюме. 0+.
8: Вторую пачку риса «Мистраль Осман» ты зачем взяла?
9: В гипермаркетах «Глобус» я плачу за одну 188,99, а беру две. А еще могу выиграть 1,000,000 на тарелочке с золотой каемочкой на покупки.
10: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее. До такси со 2 сентября по 17 ноября 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на globus.ru.
11: Как выбрать спецтехнику из 200 тысяч объявлений? Выгодно. На Авито спецтехнике. Здесь скидки и бонусы от дилеров. Авито спецтехника. Выгодная покупка. Как ни крути. Подробнее о бонусах и скидках на avito.ru. Возрастное ограничение 12+.
12: Переоткройте выгоду осенью с кварталом Enjoy. Участвуйте в розыгрыше среди покупателей квартир. Кладовая, тур в премиальный отель Турции и сертификат на покупку мебели. Призовой фонд 10 миллионов рублей. Enjoy. Скрытое сокровище Войковского района.
13: Застройщик АО СЗ «Талант Регион 77». Проектная декларация на наш.дом.рф. Срок акции с 1 сентября по 27 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте enjoy.ru не является публичной офертой.
14: Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
15: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
14: И все?
15: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
14: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
15: Конечно. Ищи в Яндексе. «Плати по всему миру».
16: ООО «Капибара».
0: Радио «Максимум» и профессиональный футбольный клуб ЦСКА представляют.
17: После паузы на матче сборных армейцы продолжают гонку за золотом чемпионата. Их следующий соперник – дерзкие новички турнира, игроки футбольного клуба «Родина». Приходи на песчанку и болей за наших. 11 октября, 16:30, веб-арена. Билеты в кассах и на сайте ПФК ЦСКА. Для посещения матча нужна карта болельщика, фэн-айди.
18: Категория 0+.
0: «Максимум». Телефон рекламной службы 8-499-570. 79 77 99.

в новом часе на максимум. Sound 41. Guns N' Roses. Linkin Park. The Bridge.

0: Макси Ньюс. Тренды.
1: Всем привет! В эфире максимальные новости за одну минуту. В этом выпуске. Этой осенью в тренде нескучный трикотаж. В моду вернулись объемные кофты с крупной вязкой, спущенными плечами и пушистой пряжей, махером и альпакой. На смену облегающим кардиганам пришли объемные ретро-варианты. Спортивные модели на молнии и высокий ворот, который носят вместо жакетов. Дизайнеры стилизуют их шерстяными брюками-аладдинами. Самая уютная категория – джемперы из шерсти кролика. Минус только один. Они сильно электризуются, так что стоит запастись роликом для чистки одежды. Ну а хит сезона будет полосатые треники. Это были максимальные новости. Еще больше полезного и интересного совсем скоро.
0: Макси Ньюс.

0: Реклама.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
2: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удаление. Капсикам.

0: Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
1: Предприниматель, ты не один. Экспертная поддержка точка банка всегда на связи. На вопросы ответит, проблемы решит. А еще бухгалтерия и счет бесплатно. Бизнесу быть. Точка банк.
2: ТАО точка ООО банк точка. Срок акции по 15 декабря 26-го. Счет на тарифе развития, скидка 100% на 3 месяца. Тариф базовая бухгалтерия 0 на 1 год. Подробности на точка.ком 18+ реклама.

0: роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского слова. Наименование оборудования. АО «Телеком Холдинг». Угарин 106-590-202-8620. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: Маршрут перестроен. Поверните в Стокман.
3: На сумасшедшие дни в Стокман. Только 5 дней с 14 по 18 октября вас ждут сумасшедшие выгодные цены на новые коллекции мировых брендов и товары для дома. Ловите выгоду в Стокман.
4: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
5: Любимая, там дождь. Возьми такси.
4: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
6: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
7: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.

0: вкусно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: У меня дело выгорело.
3: И сам я выгорел.
4: Это не дело.
5: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
6: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
7: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
6: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
8: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла «Ликвимоли» доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoli.ru. Оригинальная, настоящая «Ликвимоли».
9: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы – участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
10: До 18 октября фонд «Жизнь как чудо» и «Автору» проводят акцию «Папы рулят». Папы собирают 6 миллионов рублей на перелеты детей с заболеваниями печени в Москву на жизненно важное обследование. Поддержать их можно на сайте papyrulet.rf. Информационный партнер «Радио Максимум».
11: 0+.
12: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.
13: С первой ноты.

0: максимум. Новое. Прямо сейчас. Five Finger Death Punch. Nails in the Coffin.
1: Недавно группа прошла через очередную важную кадровую перестановку. Правда, на сей раз речь идет не о смене кого-то из музыкантов. Впервые за 17 лет Five Finger Death Punch записали альбом без помощи своего, казалось бы, вечного продюсера Кевина Чурко. Теперь этот пост занял куда более молодой Дрю Фулк, специалист, работавший с Papa Roach, Motionless in White и Disturbed. Также Дрю стал ключевым соавтором пластинки Legacy, в том числе и композиции Nails in the Coffin. Вот что о ней говорит гитарист и основатель группы Золтан Баттери.
2: Наш вокалист Айван никогда не дает конкретного объяснения смыслу своих текстов. Он хочет, чтобы каждый фанат интерпретировал их лично для себя. Но для меня Nails in the Coffin – песня о том, как мы хороним то, что пыталось похоронить нас. Каждое сомнение, каждый прогноз, что мы долго не продержимся, каждую катастрофу, которая должна была стать последним гвоздем в крышке нашего гроба.
1: Золтан рад, что и 20 лет спустя его группа все еще в строю, и что теперь они сами будут забивать гвозди в гробы своих хейтеров. Five Finger Death Punch с треком Nails in the Coffin. Прямо сейчас на радио Максимум.

0: Вопросов много.
1: Сколько арбузных корок ты оставишь после себя этой осенью?
2: На каком уровне огня ты обжариваешь стейк в самом начале?
3: Сколько раз ты то снимешь, то наденешь, то снимешь, то наденешь ветровку этой осенью?
0: Ответ один.
4: Максимум.
3: Да.
4: Максимум.
3: Да.
5: Максимум.
3: Да.
0: Реклама.
6: Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
7: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
6: И все?
7: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
6: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
7: Конечно. Ищи в Яндексе «Плати по всему миру».
8: О, Капибара.
9: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
10: Дорогой, а что это ты напеваешь?
9: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
10: О, нам давно нужна зимняя резина.
9: Так я и говорю. Шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
11: Шины, диски куплю в колесо.ру.
12: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
13: Тук-тук-тук. В дом Лента. Цены ниже плинтуса. До конца октября стильный керамогранит Зерта. 60 на 120 сантиметров. Всего 999 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
14: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
0: Радио «Максимум» и профессиональный футбольный клуб ЦСКА представляют.
15: После паузы на матче сборных армейцы продолжают гонку за золотом чемпионата. Их следующий соперник – дерзкие новички турнира, игроки футбольного клуба «Родина». Приходи на песчанку и болей за наших. 11 октября, 16:30, веб-арена. Билеты в кассах и на сайте ПФК ЦСКА. Для посещения матча нужна карта болельщика, фэн-айди.
0: Категория 0+.
16: Global Tech Forum – цифровая трансформация бизнеса. Внедрение искусственного интеллекта в бизнес-процессы. Цифровизация управления персоналом, маркетинга и продаж клиентского сервиса. Индустриальная роботизация. Кибербезопасность. Облачные технологии. 150 спикеров. 3000 участников. 16 октября. Кластер Ломоносов. Регистрируйся на сайте globaltechforum.ru. Технологический партнер «Радио Максимум».
0: 18+. Максимум. Телефон рекламной службы 8499 579 77 99.

0: Макси Ньюс. Научпоп.
1: Всем привет! В эфире максимальные новости за одну минуту. В этом выпуске. До Нового года в Москве можно будет наблюдать Сатурн при ясной погоде всю ночь. На прошлой неделе планета вошла в противостояние с Солнцем. Земля оказалась между ними, и Сатурн взошел примерно в момент захода Солнца. Невооруженным глазом он выглядит как яркая желтоватая звезда. А в небольшой телескоп уже можно разглядеть кольца и крупнейшие спутники. В октябре Сатурн находится на границе созвездий Рыб и Кита. Из Москвы ищите его вечером в восточной и юго-восточной части неба. Дальше он будет подниматься все выше по южному небосклону. Так что, если будет ясная ночь, просто поднимите голову. Сатурн будет ждать. Это были максимальные новости. Еще больше полезного и интересного совсем скоро.
0: Макси Ньюс.

0: Реклама.
1: Он мой номер один, моя половина.
2: Для моей машины раздел авто в Сбере.
3: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе авто. Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы Сбер. Спасибо. Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО Сбербанк. ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.

0: Торабика капучино. Возьми с собой кофе, как в кофейне. Торабика
1: капучино. Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
2: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ. Подольск. Деревня Каледина. Территория. Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, по результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
3: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
4: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7», созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
6: Празднуем день рождения «Рив-Гош» вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики «Рив-Гош».
7: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М70» с умными помощниками водителя и «Москвич М90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 10 и 11 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение.
8: Подробности на официальном сайте «Москвич-М.ру».
9: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
10: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
11: У меня дело выгорело.
12: И сам я выгорел. Это не дело.
13: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
14: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
15: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.
16: С первой ноты.

0: с группой Nothing But This на радио «Максимум». В одном из своих ранних интервью вокалист Nothing But Thieves Конор Мейсон по просьбе журналиста дал краткие характеристики каждому участнику своей группы. Например, гитариста Джо Лэнгридж Брауна он назвал целеустремленным, умным и упрямым. Эти качества помогают квинтету добиваться результатов. Барабанщик Джеймс Прайс оказался самым безбашенным шутником в группе, который не даст никому унывать и обязательно поднимет друзьям настроение. Гитарист Доминик Крейг – неисправимый оптимист. Мист и работяга. Басист Филипп Блейк – самый заботливый и преданный член группы, готовый всегда помочь и подстраховать. Ну а вот как Конор резюмировал этот свой рассказ.
1: «Ну а я, наверное, просто идеален во всех отношениях. Ничего не знаю, это они так говорят, не я».
0: Nothing but thieves overcome.

0: Реклама.
1: Маршрут перестроен. Поверните в Стокман.
2: На сумасшедшие дни в Стокман! Только 5 дней с 14 по 18 октября вас ждут сумасшедшие выгодные цены на новые коллекции мировых брендов и товары для дома. Ловите выгоду в Стокман.
3: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфон — это МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников салона МТС и на shop.mts.ru.
0: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: каждую пятницу в вечернем шоу на Радио Максимум. Самая жаркая рубрика «Холодный Михайлов». Ровно в 8 вечера максимальная студия превращается в радиокухню. Приглашенные повара и профессионалы индустрии. Острые вопросы, горячие обсуждения и жирные лайфхаки для ваших кулинарных экспериментов. По пятницам в 8 вечера. «Голодный Михайлов». На радио «Максимум».
1: Не рекомендовано к прослушиванию на голодный желудок.
0: Реклама.

0: жить.
1: Ноль плюс. Вторую фольгу Ламберта ты зачем взяла?
2: В гипермаркетах «Глобус» я плачу за одну 349,99, а беру две. А еще могу выиграть миллион на тарелочке с золотой каемочкой на покупки.
3: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее. Дата акции со 2 сентября по 17 ноября 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на globus.ru.
4: Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
5: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
4: И все?
5: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
4: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
5: Конечно. Ищи в Яндексе. Плати по всему миру.
6: ООО «Капибар».
7: Квартал издания от девелопера «Брусника». Старт продаж нового дома с видовыми квартирами. 12 минут пешком до метро «Нижегородская». Застройщик «Брусника». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
8: Когда бизнесу сложно быть уверенным в завтра, остается быть уверенным в людях. Ищите людей. На ХХРУ. ООО «Хедхантер», Украин 106-776-190-6805, город Москва, 2 Брестская, 48, помещение 25. Не гарантирует наличие подходящих резюме. 0+.
9: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обратно. Радуется. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину.

0: и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
1: Радио «Максимум» и профессиональный футбольный клуб ЦСКА представляют.
2: После паузы на матче сборных армейцы продолжают гонку за золотом чемпионата. Их следующий соперник – дерзкие новички турнира, игроки футбольного клуба «Родина». Приходи на песчанку и болей за наших. 11 октября, 16:30, веб-арена. Билеты в кассах и на сайте ПФК ЦСКА. Для посещения матча нужна карта болельщика, фэн-айди.
1: Категория 0+.
3: «Максимум». Телефон рекламной службы 8-499-570. 79 77 99.

часе ты услышишь «Рамштайн». «Деф Леппард». «My Chemical Romance».

0: Макси Ньюс. Научпоп.
1: Всем привет! В эфире максимальные новости за одну минуту. В этом выпуске. Ученые выяснили, теплое тяжелое одеяло действует на мозг как объятие, но только если при этом смотреть на близкого человека. В эксперименте приняли участие 66 человек. Им давали теплые и прохладные грелки разного веса и показывали фото родных или незнакомцев, а активность мозга снимали в томографе. Комбинация тепла и давления активировала зоны, связанные с чувством значимости и восприятием тела, но только тогда, когда на экране был близкий человек. С чужими лицами или легкими грелками эффекта не было. Ученые предполагают, физическое тепло и тепло от близких связей мозг воспринимает похожим образом. Результаты могут помочь при поддержке одиноких пожилых людей и пациентов. Так что объятия можно заменить теплым одеялом, но только если рядом тот, кто дорог. Ну или хотя бы его фотография. С вами были максимальные новости. Еще больше полезного и интересного совсем скоро.
0: Макси Ньюс.

каждом ритме. В каждом слове. В каждом звуке.

Du hast mich. Du hast mich.

0: Реклама.
1: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
2: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь это в Роско. А я твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
3: Для тех, кто сейчас предпочтет стоять, но не хотел бы так страдать. Для тех, кто мечтал бы спокойно сидеть и на стулья, скамейки, диваны без страха смотреть. Пастеризан помогает снимать воспаление, боль и способствует скорейшему заживлению при деликатной проблеме, о которой не принято говорить. Пастеризан. Один препарат, множественный эффект. Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
4: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
5: В этом весь Т.
4: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
6: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
7: То, что его понимает.
8: Лопаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Лопаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей. И не только.
9: Маршрут перестроен. Поверните в Стокман.
10: На сумасшедшие дни в Стокман! Только 5 дней с 14 по 18 октября вас ждут сумасшедшие выгодные цены на новые коллекции мировых брендов и товары для дома. Ловите выгоду в Стокман!
11: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение Сбербанк Онлайн. Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО Сбербанк. Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении Сбербанк Онлайн, информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
12: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на mts.ru. 18+.
13: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей.

0: платежей. Партнер, на которого можно положиться.
1: Услуги оказывают ООО «Асемагент» и ООО «Асемь». Подробные условия на сайте asem-agent.ru. Рекламодатель ООО «Асемь», созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
2: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
3: Любимая, там дождь. Возьми такси.
2: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
4: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
5: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.
6: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Новое. Прямо сейчас. Queens of the Stone Age. Insignificant Other.
1: Всем фанатам Джоша Хоми и его группы наши максимальные поздравления. Следующую пластинку Queens of the Stone Age не придется ждать еще 6 лет. В этот раз межальбомный интервал составил всего 3 года. И релиз под названием Perfect доберется до нас уже в октябре. Продюсировали запись сами участники группы. Ее лидер Джош Хоми и бас-гитарист Майкл Шуман. Что же касается звучания грядущей пластинки, то тут можно ориентироваться на сингл Insignificant Other. Даем слово Джошу.
2: Это песня о расстоянии, о том, как некто может стать для тебя целым миром, а потом просто взять и исчезнуть. И о том странном головокружении, которое ты можешь испытать, пройдя через эту ситуацию.
1: Queens of the Stone Age и их свежайший трек Insignificant Other. Прямо сейчас на радио Максимум.

0: Реклама.
1: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
2: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов «Спасибо» и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом «Детский». Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов «Спасибо». Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0+.
3: Празднуем день рождения «Риф Глаш» вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики «Риф Глаш».
4: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
5: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
0: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

прыжков в толпу из 15 человек к большим мировым турам. От прямолинейного гитарного инди к бесконечным экспериментам с жанрами. От простых личных историй к концептуальным рассказам об антиутопичных мирах. Радио «Максимум» представляет специальную неделю группы «Nothing But This». Свежие треки с нового альбома «Stray Dogs». Красочная подборка песен из всей дискографии и много неожиданных фактов об одной из самых ярких рок-групп нового поколения. Ты узнаешь, зачем гитарист Доминик Крейг выдавал себя за фронтмена? Как обычный имбирь чуть не оставил вокалиста Конора Мейсона без глаза? Что заставило их написать первый в своей истории концептуальный альбом? И другие удивительные истории о самобытных и неповторимых героях современной рок-музыки. Слушай специальную неделю группы Nothing But Thieves с 5 по 11 октября на радио «Максимум». «Максимум».

0: жить.
1: Ноль плюс.
2: Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
3: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
2: И все?
3: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
2: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
3: Конечно. Ищи в Яндексе «Плати по всему миру».
4: О, Капибара.
5: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
6: Дорогой, а что это ты напеваешь?
5: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
6: О, нам давно нужна зимняя резина.
5: Так я и говорю. Шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
7: Шины, диски куплю в колесо.ру.
8: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
9: Радио «Максимум» и профессиональный футбольный клуб ЦСКА представляют.
10: После паузы на матче сборных армейцы продолжают гонку за золотом чемпионата. Их следующий соперник – дерзкие новички турнира, игроки футбольного клуба «Родина». Приходи на песчанку и болей за наших. 11 октября, 16:30, веб-арена. Билеты в кассах и на сайте ПФК ЦСКА. Для посещения матча нужна карта болельщика, фэн-айди.
9: Категория 0+.
11: «Максимум». Телефон рекламной службы. 8-499-577-99.
9: С первой ноты.

0: Blink-182 The Rock Show.
1: Костя Михайлов на радио Максимум.
0: 17.04, точное московское, 7 октября, среда, сегодня день конституции страны, которой нет, СССР. 49 лет сегодня исполняется день конституции СССР. День воспоминания про теплые вещи, или день вспоминаний про теплые вещи. Самое время вспомнить про теплые вещи. Если бы сегодня не был один из самых теплых дней этого месяца, аномальное тепло. Сейчас в Москве плюс 15, ясная погода, осадка сегодня не ожидается. Завтра у нас будет плюс 14, на 1 градус прохладнее, чем сегодня, а вот в пятницу плюс 17, еще жарче, чем сегодня, прям зато с дождиком. Также сегодня Всемирный день хлопка, сегодня день «Ты важен мне». Сегодня Всероссийский день беременных. Особенно сейчас, так сказать, нарастает и набирает обороты, набирает популярность тренд на беременных мужчин, которых можно очень часто наблюдать в банях и в саунах. Всемирный день карате сегодня, всем кия. Всемирный день ванны, славянский праздник урожая Таусень сегодня. Международный день безопасной дороги в школу. Сегодня у меня прямо под колеса вылетел школьник, класс первый или второй, на самокате. Абсолютно не смотрит на дорогу. Хотел открыть окно и сказать ему, что, дорогой друг, смерть была очень близко. Смотри, пожалуйста, по сторонам, а самокат свой выброси. Но решил не травмировать ребенка. Остался в живых и хорошо. И так будет, что вспомнить ему сегодня на ночь, я думаю. Также сегодня день образования штабных подразделений МВД Российской Федерации. И сегодня день вежливых людей. Поэтому вежливо скажу вам добрый вечер.
1: Радио «Максимум».
0: Нашу вечернюю муз-программу продолжает Норман Кук, а.к.а. Fatboy Slim.
2: Hello, this is Fatboy Slim, also known as Norman Cook, and you are listening to Radio Maximum.
0: Praise you. We've come.

Утро ты встречаешь с Чаком и Шуманским. Вечер проводишь с Костей Михайловым. Но все шоу когда-нибудь заканчиваются. Ты хочешь больше?

актуальных подкастов в приложении и на сайте Радио Максимум. Слушай, где и когда удобно. Радио Максимум. Онлайн. Anytime.

0: Other Side, Red Hot Chili Peppers. Коллектив «Радио Максимум». Кстати, да, сегодня видел я видос, но это не тавтология, но, в общем, видос он на то и видос, чтобы увидеть. Видел видео, еще хуже получилось. Видел, как Чет Смит, барабанщик Red Hot Chili Peppers, впервые слышал композицию 30 Seconds to Mars, и когда оттуда убрали ударные, убрали барабаны, но мы знаем, что Шеннон Лето, брат Джареда Лето, супер барабанщик 30 Seconds to Mars, и стучит совершенно фантастически. То есть настолько у него плотные, крутые барабанные партии во всех, по крайней мере, вот тех классических вещах 30 Seconds to Mars, типа Into the Kill, Kings and Queens, потом что, War, конечно же. И ну, потом немножко они в электронику ушли, там, мне кажется, что немножко Шеннон Лето заскучал, хотя он там по драм-машине, я думаю, пальцами долбил вовсю. Но, тем не менее, и вот какая-то программа, передача, где впервые музыканту дают послушать какую-то композицию, но условие такое, что Чет Смит не слышал до этого композицию группы 30 Seconds to Mars, который мы предложили подыграть. И потом из этого трека убрали дорожку барабанов, и Чет вступил, и прям это очень круто. Вот насколько человек профессионален, насколько он классно подхватил при всем мастерстве Шеннона Лето, насколько классно Чет подхватил партию ударных в очень непростой песне 30 Seconds to Mars. Просто прям респектули. Я наслаждался, смотрел и прям аплодировал. После рекламы Билли Айдол и Aerosmith, дуэт с Youngblood.
1: Костя Михайлов на радио Максимум. Реклама.
2: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь

0: помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
1: В этом весь ТЭ.
0: В этом весь ты. ТЭ-банк. Расчетная карта Black Tarif TPS3.0. Подробнее на tbank.ru. АО ТЭ-банк.
2: Вы владелец бизнеса.
3: А значит, работаете за...
4: Троих.
5: Четверых.
6: Пятерых не хотите?
2: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
1: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» — еще один способ сказать. Мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» — 20 лет доверия.
7: АО «Кордиант» НН-760-115-09.
8: Переход на новый онлайн-офис кажется тяжелым? Переезд — подъемная задача. Если это Яндекс.360, где есть почта, диск, документы и телемост, подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
9: ООО «Яндекс.360» для бизнеса. УКРН 125-770-15-56-68. Москва. Улица Тимирова, 11. Акции действуют с 1 по 26 октября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business.
10: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Limana Pro нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. Выгоде нет предела. Только в Limana Pro.
11: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
12: За спасибо я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
13: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы Спасибо Сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111-774-668-98-40, 0+.
14: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая Лада у дома. И столько поводов отправиться в путь за новыми впечатлениями. Что может быть прекраснее? Лада Нива Тревел от 1 миллиона 319 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам Лада. Выбирать выгодно.
15: Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
16: Куда срочно перенести рабочие чаты?
17: Мессенджер не должен напрягать. Он просто должен работать. Чтобы вы тоже могли спокойно работать. Переходите в бесплатный мессенджер для работы Bittrex24. Личные и групповые чаты, каналы, видеозвонки, нейросеть. Приглашайте коллег и внешние команды. Bittrex24. Мессенджер для вашей компании.
18: О, бесплатный тариф для любого числа сотрудников. Это нам надо.
19: Подробнее на сайте Bittrex24.ru. 16+.
2: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
20: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
21: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
0: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от 1 минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
22: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Billy Idol, Rebel Yell.
1: Костя Михайлов на радио «Максимум».
0: Сегодня нашему президенту Владимиру Владимировичу Путину исполняется 74 года. Коллектив «Радио Максимум» поздравляет президента Российской Федерации Владимира Путина с днем рождения. Владимир Владимирович, здоровья вам и многие лета.

0: Aerosmith и Youngblood, My Only Angel. 17.33, точное московское время. В России изменятся правила сдачи экзамена на водительские права. С 1 марта 2027 года во время теоретической части кандидата будут фотографировать, а в аудиториях появится аудио- и видеозапись в реальном времени. Я думаю, что также во время экзамена по вождению водителя будет снимать камера, то есть будет производиться видеофиксация сдачи экзамена. Мне кажется, очень неплохой инструмент борьбы с коррупцией. Что еще? Про то, что тепло у нас в Москве сейчас уже написали. Так. Про то, что прошедший сентябрь в Москве вошел в пятерку самых теплых за последние 135 лет. Сообщает нам гидрометцентр. Сегодня температура составила плюс 14,1 градуса. Это на 2,2 градуса выше нормы. Теплее было только в сентябре 1938, 18, 23 и 24 годов. То есть этот наш сентябрь в пятерке самых теплых. Делайте максимум погромче, вообще жаришка будет. После рекламы Guana Apes, Open Your Eyes.
1: Костя Михайлов на радио «Максимум». Реклама.
2: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
3: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум технопьюз. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Havail F7 2026 модельного года не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Havail сети на сайте havail.ru. 13+.
4: Он мой номер один, моя половина.
5: Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
6: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе «Авто». Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 127-2013-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
7: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе Nescafe Gold. Растворимый 170-220 граммов. 549 рублей. С 1 по 14 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
8: В ленте.
9: ОККО представляет.
10: Три недели составы гонят с утра до ночи. Войска, техника.
11: Простые военные учения.
9: Главный сериал года в ОККО.
12: Испытания проводили рядом с деревней, в которой я родилась.
13: Я про это написать хочу.
9: Премьера сериала «Полураспад» 15 октября. Только в ОККО. 18+.
1: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Мик Джаггер и Лени Кравец, God gave me everything.
1: Костя Михайлов на радио Максимум.
0: 17:42 с половиной точное московское время. Немножко про про листву, про любителей вот этих фотосессий, знаете, когда на слоумо и девочка бросает листья желтые вверх, осенние, они на нее падают, и вот эти фотосессии, либо в слоумо видео. Так вот, фотосессии с осенними листьями провоцируют грибковые инфекции дыхательных путей. Мэ. Врач-педиатр Анни Тацинцян, такая фамилия, да, рассказала, что на осенних листьях появляется плесень из-за сырости, споры которой провоцируют обострение ринита или бронхиальной астмы у аллергиков. А у обычных людей грибковая инфекция нижних дыхательных путей. Врач отметил, что если на теле есть даже незначительные ранки, то это ворота для бактериальных и грибковых инфекций. Особенно для детей и людей с сахарным диабетом. Так, еще. О мечтах каждой третьей россиянки по поводу того, что... Ну, ладно, статистику озвучу. Каждая третья россиянка мечтает получить от парня iPhone Duo за 490 тысяч рублей. Почти четверть девушек ждут, что мужчина сам догадается о подарке, еще четверть предпочитает намекнуть. 18% говорят о желаемом прямо. Мужчины тоже не отстают. Каждый пятый хотел бы получить такой смартфон от партнерши. Я не знаю, мне не нужен вот этот Duo. Я бы не отказался от острова своего, либо катера. А лучше и то, и другое. И таблетку от жадности. Да, побольше. 24% россиян скрывают от своего партнера часть своих доходов.

0: подростки младшего и среднего звена не знают слова «нет». У них только «я хочу», «я могу», «я имею право». При этом они не умеют нести ответственность за свое поведение. Драть, как сидоровых коз. И россиянки могут рожать до 60 лет. Да, вы не ослышались. Россиянки могут рожать до 60 лет, а мужчины способны стать отцами до 90 лет. Таким оптимизмом с нами поделился академик Российской академии наук Онищенко. Разделим.
1: Радио «Максимум».
0: Разделим его оптимизм, я имею в виду. Я склонен. Паркуа бы и не па, варум бы и нихт, вай бы и нот, почему бы нет. Нирвана.

0: смартфоне или на умной колонке, в автомобиле, часах и на смарт-ТВ. Меняй устройство, но не музыку. Цифровая платформа «Радио Максимум». Более 20 музыкальных онлайн-станций на любой вкус. Подкасты, записи эфиров и все самое интересное в одном клике от тебя. Где ты, там Максимум. Реклама.
1: Тук-тук-тук. В Дом Лента цены ниже плинтуса. До конца октября кварц-винил Кронофлор Лиам 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
2: Когда бизнесу сложно быть уверенным в завтра, остается быть уверенным в людях. Ищите людей. На ХХРУ. О, HeadHunter, Украин 106-776-190-6805, город Москва, 2 Брестская, 48, помещение 25. Не гарантирует наличие подходящих резюме. 0+.
3: Вторую шоколадку, Аленка, ты зачем взяла?
4: В гипермаркетах «Глобус» я плачу за одну 109,99, а беру две, а еще могу выиграть миллион. На тарелочке с золотой каемочкой на покупки.
5: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее. Дата акции со 2 сентября по 18 ноября 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на globus.ru.

0: жить. Ноль плюс.
1: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
2: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
1: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
3: Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
4: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
3: И все?
4: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
3: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
4: Конечно. Ищи в Яндексе «Плати по всему миру».
5: ООО «Капибара».
6: Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода – торт с быстрой доставкой прямо на праздник. ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-39-244-741.
7: Квартал издания от девелопера «Брусника». Старт продаж нового дома с видовыми квартирами. 12 минут пешком до метро «Нижегородская». Застройщик «Брусника». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
8: Как выбрать спецтехнику из 200 тысяч объявлений? Выгодно! На Авито спецтехнике. Здесь скидки и бонусы от дилеров. Авито спецтехника. Выгодная покупка. Как ни крути.
9: Подробнее о бонусах и скидках на avito.ru. Возрастное ограничение 12+.
10: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Попрочь, Wake Up Calling. В следующем части крутейший Джерард Уэй. My Chemical Romance, Хелена. Великий ужасный Оззи, когда мама позвала обедать, иду, говорит, мама, I'm coming home. Новая от Evanescence, Who Will You Follow? Бон Джови пожелает вам хорошего дня, но не от всей души. Have a nice day. А также The Killers, Placebo, Foo Fighters, Lifehouse, Bloodhound Gang, не только. Дальше больше.
1: В Москве 6 часов вечера.

Оззи Осборн, «Мама, I'm coming home». 18.09, точно московское время. Надежда пишет нам: «Жара! Привет, Костя! Привет, Надежда!» Юля пишет: «Кость, привет! Привет, Юля! Теплого эфира! Спасибо большое!» «У моей мамочки Натальи Александровны сегодня день рождения. Для меня она самая прекрасная на свете. Я ее очень люблю и желаю крепкого здоровья и радости. Каждый день благодарю за все. Она настоящий ангел-хранитель. И для твоей мамочки, Юлия, для Натальи Александровны салютик на Радио Максимум. Не жалко самых праздничных, самых торжественных петардочек нам. Для твоей прекрасной мамы». Про смартфоны статистика явно столичная, пишет Над. Ну, наверное, возможно, не указан регион. Анастасия Кубышина пишет: «Привет, самый лучший

мере ведущий. Прям порадовал РХЧП. Привет, дорогая, спасибо тебе большое. Так, Сергей пишет нам: добрый вечер, Костя, интересного эфира. Огромное за дуэт Мика и Лени. Всегда, пожалуйста. Игорь Борода из Ялты пишет: воздух 20, вода 20, загорел даже сегодня. Вот оно, настоящее бабье лето. И прислал видео себя, как он вот купается, плещется. Поет октябрь месяц. Вот, купается, ныряет. И вылезает из воды, встает. Ох, нормально, отлегло. Игоречек, спасибо, что в трусах. Ялтинский дикпик — это последнее, что мне сейчас нужно. Костя Михайлов.

0: Реклама.
1: Сидя на веранде прибрежного кафе, напускала по воде солнечные зайчики с серебряными босоножками и думала:
2: прокатиться на электропароходе по реке или пригласить Макса на пикник вон там, в тени акации.
1: На московском острове каждый день как отпуск. Отпуск длиной в жизнь.
3: Остров Аддонстрой. Квартиры в курортном центре столицы. Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
3: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
4: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении организаторе правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
5: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
6: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это Авито Авто.
7: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
8: В Гиперленте есть все для приготовления блюд со скидками до минус 50%. Например, сковорода Home Club «Теплая осень» 20 сантиметров всего за 699 рублей с 1 по 7 октября 2026 года. Кроме формата эконом. Количество товара ограничено. Подробности на lenta.com.
9: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что «Роско» — это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь — это в «Роско». А я — твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.

0: авторов Dom.ru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Dom.ru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского слова. Наименование оборудования. АО «Телеком Холдинг». Угарин 106-590-202-86-20. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
3: Капсикам.
2: Маме скрутила шею весной.
3: Капсикам.
2: Плечо поднывает у сына порой.
3: Капсикам. Вот верный ответ.

0: Обезболивающий и разогревающий эффект.
1: Капсикам. И боль на удалении.
0: Капсикам. Моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
2: Переход на новый онлайн-офис кажется тяжелым? Переезд – подъемная задача. Если это Яндекс.360, где есть почта, диск, документы и телемост, подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
3: ООО Яндекс.360 для бизнеса. ОГРН 125-770-15-56-68. Москва. Улица Тимирова, 11. Акция действует с 1 по 26 октября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business. 0+.
4: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» – еще один способ сказать: мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» – 20 лет доверия.
5: АО «Кордиант» НН-760-115-09.
6: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
4: В этом весь ты.
6: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
7: Вы владелец бизнеса.
8: А значит, работаете за...
9: Троих.
10: Четверых.
11: Пятерых не хотите?
7: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
12: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все для отделки и обустройства. В выгоде нет предела, только в Лимана Про.
3: Реклама. ООО «Лиман Лит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
13: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.
14: Hi, this is Brian Malko from Placebo, and you're listening to Radio Maximum.

Foo Fighters, Asking for a Friend. 18:30, точное московское время. Александр пишет. Дядь Кость, привет. Здорово, Саш. Не успел я от дня уголовного

0: розыска отойти, так придется сегодня день рождения верховного главнокомандующего отмечать. Ну, Александр, даже если ты вчера очень круто отметил день уголовного розыска, а я так понимаю, это твой профессиональный праздник, даже если у тебя голова сегодня болит, если чувствуешь себя не очень, Саша, есть такое слово «надо». Надежда пишет: «Ух, Костя, даже когда настроение испорчено до предела, твои вечерние мус-сеансы в эфире делают еще хуже». Шучу, я уже от себя добавил. «Твои вечерние мус-сеансы в эфире заставляют переключиться на позитив. Спасибо большое, кострище». Спасибо тебе, Надюха. Надежда, мой компас земной. Надюха. Джулия пишет: «Спасибо, Костенька, да всегда, пожалуйста». Джулия. Валентина пишет: «Привет, Максимум. Едем в пробке на МКАДе уже долго. Муж совсем загрустил. Передайте ему пламенный привет и включите, пожалуйста, что-то из системы. Люблю его, моего камушка». Систему камушек, я считаю, может, ты сам на телефоне послушать, и ты можешь ему на телефоне на своем поставить. А вот чего ни у кого в телефоне нет, так это рекламы. А после хоть система, хоть Bon Jovi.
1: Костя Михайлов на радио «Максимум». Реклама.
2: Он мой номер один, моя половина.
3: Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
4: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе «Авто». Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер. Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
5: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед. Вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
4: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
6: Алло, ну, как там с бизнесом?
7: Что? Вы кому звоните?
6: Твоему бизнесу звоню.
7: Мой бизнес в порядке, у меня Bittrex 24. Там мессенджер, задачи, CRM для продаж, онлайн-доски и нейросеть. Все в одном сервисе для бизнеса. И не плачу за кучу отдельных приложений. Удобно и выгодно. К тому же есть бесплатный тариф. Так что пробуйте, регистрируйтесь. Bittrex 24 помогает бизнесу работать. 16+.
8: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салон МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
9: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Веста СВ Кросс» от 1 миллиона 832 тысяч рублей и шины в подарок. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Покупка нового автомобиля в кредит по программе «Лада Веста СВ Кросс». Шины в подарок. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
11: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
12: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно если у вас кроссовер BLG X50+. Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя постойте, BLG X50+ уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
13: Реклама ООО «Джили Моторс». Не оферта. Указанные опции доступны не во всех комплектациях. Подробности на сайте bilg.ru.
1: «Максимум». Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99. С первой ноты. Ты знаешь, это Максим.

0: Fastball the way.
1: Костя Михайлов на радио Максимум.
0: 18.43, точное московское. Кофе без кофеина может улучшать память. Об этом говорил вчера, ну а сегодня расскажу вам подробности. Кофе без кофеина может влиять на мозг не хуже обычного, по крайней мере, в некоторых аспектах. К такому выводу пришли нейробиологи из университетского колледжа Корка в Ирландии. В небольшом эксперименте участники, пившие декаф, кофе без кофеина, показали значительное улучшение результата в двух тестах на память. У тех, кто пил обычный кофе с кофеином, такого эффекта не обнаружили. Авторы предполагают, что дело может быть не только в кофеине, но и в других компонентах напитка, который взаимодействует с микробиомом кишечника и через него с мозгом. В эксперименте участвовало 31 человек, они регулярно выпивали от 3 до 5 чашек кофе в день. Сначала добровольцам на 2 недели полностью запретили пить кофе. После этого одну группу участников перевели на обычный растворимый кофе, а другую на декаф. В течение 3 недель они выпивали по 4 порции напитка в день. При этом сами участники не знали, какой именно кофе получают – с кофеином или без. Возвращение кофе в рацион заметно изменило состав кишечного микробиома, независимо от наличия кофеина. Участники также сообщали о снижении воспринимаемого стресса, депрессивных проявлений и импульсивности. То есть кофе успокоил. При этом кофе с кофеином обладал собственным эффектом. Только он был связан со снижением тревожности, это именно с кофеином, и психологического дистресса, а также с улучшением внимания и бдительности. Зато в тестах на память неожиданно выиграла группа, пившая декаф. Участники лучше справились с заданиями, где нужно было запомнить слова и расположение объектов, и допускали меньше ошибок. Исследователи пока не знают, почему кофе без кофеина дал такой результат. Одна из гипотез заключается в том, что

0: большего количества компонентов, чем просто кофеин. И, в общем-то, в целом реакция положительная. И повторю, декаф хорошо влияет на память. Давайте поговорим не про кофе, а про память. Сегодня ничто не забыто. Тема вечернего шоу «Полезный Михайлов» на радио «Максимум». Терабайты просмотренного аниме неожиданно помогли вам понять, что написано в японской инструкции к новой фотокамере. Флешбэк из выпуска «Очумелых ручек» 30-летней давности помог вам починить разъехавшуюся молнию на джинсах при помощи пластиковой бутылки. А может быть, вы смогли ответить на музыкальный вопрос в квизе благодаря тому, что у вас в голове заиграла старая КВНовская пародия на загаданную песню? Рассказывайте, в каких ситуациях вам очень пригодилось некое внезапно всплывшее в голове воспоминание. Чуть не сказал, давно забытые воспоминания. Можно так говорить или нет? Я забыл. Пишите свои истории в Макс Радио Максимум на номер 8-926-007-1037. 8-926-007-1037. И в официальный канал Радио Максимум в Максе.
1: Радио Максимум.

0: Где ты, там максимум. В офисе, по пути на работу, в фитнес-зале или перед сном. Мобильное приложение «Радио Максимум» всегда с тобой. Включай и включайся. Реклама.
1: Переоткройте выгоду осенью с кварталом Enjoy. Участвуйте в розыгрыше среди покупателей квартир. Кладовая, тур в премиальный отель Турции и сертификат на покупку мебели. Призовой фонд 10 миллионов рублей. Enjoy. Скрытое сокровище Войковского района.
2: Застройщик АОСЗ «Талант регион 77».

0: Найти Лара Цена на что.дом.рф. Срок акции с 1 сентября по 27 декабря 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте enjoy.ru не является публичной офертой.
1: Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода – торт с быстрой доставкой прямо на праздник. ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-39-244-741.
2: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
3: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru. Мобискар.

0: жить.
1: 0+.
2: Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
3: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
2: И все?
3: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
2: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
3: Конечно. Ищи в Яндексе «Плати по всему миру».
4: ООО «Капибара».
5: Как выбрать спецтехнику из 200 тысяч объявлений? Выгодно. На Авито спецтехнике. Здесь скидки и бонусы от дилеров. Авито спецтехника. Выгодная покупка. Как ни крути.
6: Подробнее о бонусах и скидках на avito.ru. Возрастное ограничение 12+.
7: Есть два типа людей. Одни говорят:
8: «Смотри у меня!»
7: А другие:
9: «Смотри, у меня в окнах МГУ Сити Центр».
7: Первые живут в стрессе. Вторые — в событии на Мосфильмовской. Парк «Квартал события». Старт продаж видовых квартир. «Донстрой». Проектная декларация на наш.дом.рф.
10: Тук-тук-тук. В Дом Лента цены ниже плинтуса. Только до 15 октября. Скидка 30% на все межкомнатные двери. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать замер, доставку и установку дверей. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
11: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Evanescence, Who Will You Follow? В следующем часе вас ждут Good Charlotte, чтобы вместе с вами спеть гимн танцпола. Dance Floor Anthem. Metallica, Unforgiven, хорошо, Unforgiven 2 не так заезжен. Новое от The Rolling Stones and The Stars. Классика от Nickelback, Photograph. А также Him, Offspring, Depeche и не только. Дальше больше.
1: В Москве 7 часов вечера.

Гвен Стефани, What You Waiting For? 19:09 точное московское время. Екатерина Гарсия пишет нам прекрасный. Добрый вечер, Константин. Прекрасного эфира, спасибо, дорогая. Только включил, и сразу все любимые треки. Кайф. Владимир пишет. Константин, горячего эфира тебе. Первый раз выехал на рыбалку в Астрахань. Все супер, сазан клюет. Поздравь, пожалуйста, моего брата с 35-летием и поставь салют. А легко, братька твоего, с 35-летием и салютик ему. Говорим сегодня про случай, когда мы что-то вдруг внезапно вспомнили, когда память нам пригодилась. Привет, Костя, пишет Роман. Хорошее руководящее имя. У меня впервые много людей в руководстве с именем Костя. Четкие мужики. Хорошего вечера тебе от моей группы Сэм Пест. Спасибо тебе, Роман. На работе сегодня обсуждали проект системы охлаждения. Общение велось на основе законов термодинамики, продолжает Роман. И тут разговор перешел на обсуждение цикла Карно. Было приятно, что я все это сразу вспомнил, что изучал 15 лет назад. О, пригодилось же! А не то, что это. Забудьте все, что учили в институте. У нас вот так вот, у нас закон Карно по-другому работает. Владислав пишет.

0: добрый, Константин. Здорово, Владислав. Мне пригодилось то, что запомнил один удобный узел. Когда машина поломалась, был только трос без крюков. Его завязываешь, один конец затягивается, а за другой развязывается. Вроде удавка называется. Прикольно. Ну, кстати, очень полезно знать серию морских узлов на всякий пожарный. И на рыбалке полезно, и чтобы трос буксировочный завязать правильно, тоже полезно. Икс. Екатерина Гарсия что-то печатает. И это хорошо. Анна пишет. Привет, Костя. Здорово, Аня. Эфир, как всегда, огонь. Спасибо большое. По теме. Однажды я помогла своему знакомому в Австрии после того, как он внес наличные в паркомат, но чек не получил. К нам подошел сотрудник парковки и спросил, в чем дело. Тогда я неожиданно вспомнил выражение по-немецки. «Schon bezahlt». «Schon bezahlt», что означает «уже оплачено». Немецкий изучал еще в институте, но подзабыл к тому времени. В общем, тот сотрудник сказал, что все в порядке. «Sehr gut». Мы были очень рады. «Sehr gut», Маргарита Павловна. «Sehr gut». «Schon bezahlt».
1: Костя Михайлов на радио «Максимум». Где ты, там «Максимум». Дома, за рулем, на работе, в умных часах или на смарт-ТВ. Выбирай свой формат и слушай «Максимально». Доступно в App Store и Google Play.

0: Nickelback Photograph. Говорим сегодня про случай, когда нам пригодились какие-то воспоминания. Екатерина Гарсия пишет нам: недавно встретил на улице офиса бывшего руководителя. Когда он меня заметил, двинулся в мою сторону, вспомнил, что в тот день у него был день рождения. Не растерялась, поздравила. Круто. Очень круто. Помнить, когда днюха у бывшего руководителя. Не всегда помнишь, когда день рождения у бывшего, а тут у руководителя. Игорь Борода пишет: не видел друга детства лет 20. Недавно встретил его в Ялте, решал проблемы с наследством. Спросил меня, смогу ли я ему помочь. Почти открывший рот в порыве помощи, я вспомнил, как он ука мне в детстве не дал, а продал 2 банана, когда мне нельзя было идти домой, я почти сутки не ел. Скинул его данные в МФС. Попросил снять с него денег по максимуму. По максимуму. Молодец, Игорь. Не, я ничего, что, нормально, не осуждаю. Ты не злой. Вернее, нет, не так. Ты не злопамятный, ты просто злой, и у тебя память хорошая. После рекламы «Металлика» и «Роллинг Стоунс». Запоминайте, не выключайте.
1: Костя Михайлов на радио «Максимум». Реклама.

0: дело выгорело.
1: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
2: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
3: Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с альфа-масштаба по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global Fintech Awards 2024, АО «Альфа-банк» 16+.
4: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro. Yeah,

0: роутеров Dom.ru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Dom.ru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского слова. Наименование оборудования. АО Телеком Холдинг. Угарин 106-590-202-86-20. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе Nescafe Gold. Растворимый 170-220 граммов. 549 рублей. С 1 по 14 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
3: В ленте.
4: Вы владелец бизнеса.
5: А значит, работаете за...
6: Троих.
7: Четверых.
8: Пятерых не хотите?
9: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
10: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
11: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
12: Он мой номер один, моя половина.
13: Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
14: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе «Авто». Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
15: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников салона МТС и на shop.mts.ru.
16: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» – еще один способ сказать: мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» – 20 лет доверия.
17: АО «Кордиант» ИН-760-115-09.
18: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: The Rolling Stones, свежие In The Stars. 19.35, точно московское время. Говорим сегодня про ситуации, в которых нам очень пригодилось некое внезапно всплывшее в голове воспоминание. Валентин пишет нам: «Добрый вечер!» 3 восклицательных знака. «Привет, Валентина!» 5 восклицательных знаков. Не то, что внезапно вспомнилось, но я учила английский язык. Практика была крайний раз в 2010 году в институте. Боже, Валентина, ты подводница, парашютистка, дайверша, летчица. Почему практика у тебя была крайний раз? Валентина, ну просто вот... Последний раз... Ладно, не последний. Крайний раз, Валентина, крайний раз говорю тебе о том, что крайний может быть только плоть. Остальное крайним можно называть только на крайнем севере, причем в состоянии крайнего раздражения. Все. Так вот, ладно, хотя очень люблю иностранные группы, ваше радио в помощь. Спасибо тебе большое за то, что слушаешь. Спасибо. Так вот, летом ко мне в магазин за пивом зашел иностранец. С ним была его девушка Наша, но владеет языками. Она ушла в соседний магазин за табачкой, он остался. Сначала мы молча смотрели друг на друга. Минут 20. Это я уже от себя добавил. А потом я внезапно поняла, что нужно что-то делать. Спросила его: «What kind of beer would you like?» Он заметно оживился и сказал: «Light Pilsner without sharp bitterness». Я: «One liter, one half». Он: «One and one half». Мы поняли друг друга. Его спутница вернулась, а пиво уже было налито и оплачено. Прекрасного вечера и шикарного настроения. Спасибо большое, Валентина. Взаимно.
1: Костя Михайлов на радио «Максимум». Реклама.
2: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера. Предложение распространяется на новый автомобиль «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: За спасибо я куплю за бонусы спасибо и схожу в кино я за спасибо.
4: Оплачивайте бонусами спасибо билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сбер Спасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111-774-668-98-40.
5: Первое правило Хавей LF7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавей LF7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
6: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум технопьюс. Указана максимально рекомендованная цена при продаже автомобиля Хавей LF7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Хавей LF7 и на сайте Хавей.ру.
7: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
8: Услуги оказывают ООО А7 Агент и ООО А7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО А7. Созданное при участии ПАО Банк ПСБ.
9: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. И столько поводов отправиться в путь за новыми впечатлениями. Что может быть прекраснее? «Лада Гранта» от 780 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
10: Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
1: «Максимум». Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99. С первой ноты.

0: Хим и годный кавер на Криса Айзовского «Wicked Game». Говорим сегодня про случай, когда нам каким-то чудесным образом в каких-то ситуациях пригодились некие внезапно всплывшие в голове воспоминания. Александр пишет: «Как-то раз у моего хорошего приятеля на работе слетела Excel-ка таблица. И, соответственно, сбились все расчеты по расходам, связанным с топливными картами и пробегом сотрудников одной из компаний». Ипподром. «Ну, тут рядом стоял я, и каким-то чудесным образом в моем дрянном мозгу, неизвестно из какого отдела, вспомнились пары по информатике в универе. Ну, я прописал формулы, вбил их в программу, и расчеты восстановились. Не думал, что когда-нибудь вспомню все это. Александр, это очень круто, это просто браво! Кайф! Тебе, Александр, аплодирует весь колонный зал Дома Союзов. Стоя причем. Даже те, кто там лежал, тоже встали из-под земли и тоже тебя аплодировали только что.
1: Костя Михайлов на радио «Максимум». Реклама.
2: Квартал издания от девелопера «Брусника». Старт продаж нового дома с видовыми квартирами. 12 минут пешком до метро «Нижегородская». Застройщик «Брусника». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
3: Когда бизнесу сложно быть уверенным в завтра, остается быть уверенным в людях. Ищите людей. На ХХ.ру.
4: О, HeadHunter, Украин 106-776-190-6805, город Москва, 2 Брестская, 48, помещение 25. Не гарантирует наличие подходящих резюме. 0+.
5: Миллионные тарелочки с золотой каемочкой в гипермаркете «Глобус». Со 2 сентября по 17 ноября выигрывай за покупки технику, сертификаты, сувениры «Глобус» и миллион для жизни со вкусом. 20 ноября выберем 22 миллионера.
6: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее. Дата акции 2 сентября по 17 ноября 2026 года. Информация организации, правила, количество призов, срок, месте приобретения, получение на
7: «Глобус.ру». Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
8: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
7: Мобискар.

0: спасибо.
1: Оплачивайте бонусами «Спасибо» до 99% стоимости покупок в «Азбуке вкуса». Все возможности в Сбербанк Онлайн. При оплате товаров в магазинах «Азбука вкуса» до 30 ноября 2026 года участникам программы «Сбер Спасибо» доступно списание бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
2: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
3: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
4: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
5: Помоги оплатить. ChatGPT и Клод. Я час мучаюсь.
6: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
5: И все?
6: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
5: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
6: Конечно. Ищи в Яндексе. «Плати по всему миру».
7: ООО «Капибара».

0: Пожалуйста, извините, можете нас сфотографировать?
1: Конечно. Вас на фоне Спасской башни, Василия Блаженного, ГУМа или моего дома.
2: Татарская, 35. Элитный дом рядом с Кремлем, с уникальной архитектурой и панорамными видами на историю. Коллекционное здание, ставшее новой достопримечательностью центра столицы. Донстрой. Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Tears the Veil So Far So Fake. В следующем части всегда актуальная Nirvana Lithium. Oasis Supersonic. Мои дружочки-пирожочки Green Day Worry. Моя любимая свежая Daughtry The Bottom. А также Bloodhound Gang, Linky, Blinky, Muse, Bon Jovi и не только. Дальше больше.
1: В Москве 8 часов вечера.

0: Oasis Supersonic. Сегодня годовщина выхода студийного альбома группы Oasis, этого легендарного дуэта из Великобритании. Альбом называется Dig Out Your Soul, но песни не с него, потому что альбом отстойный.
1: Костя Михайлов на радио.

0: Bob Moses, Love Brand New. Абсолютно новая любовь. 17 часов 18 минут, точное московское время. Говорим сегодня про то, как у нас включилась память, и мы вспомнили что-то давно забытое, совершенно вовремя. Прекрасная Виктория пишет нам: Константин, приветствую, привет, Вика. Лет 10 назад был у меня Opel Corsa. Поехала утром на работу, дорога по Новорижскому шоссе, примерно час. По дороге отвалилось зеркальное полотно с бокового зеркала с водительской стороны. Кое-как добралась до работы. Аккуратненько ехала в крайнем правом, чтобы лишний раз не перестраиваться. И тут вспомнил, как у меня когда-то была расческа, массажная, с зеркалом на тыльной стороне. Забежала в магазин, о счастье, нашла такую, купила, примотала скотчем, супер! Так вечером без проблем добралась домой. Потом уже поменял на нормальное зеркало. Народ по дороге находчивость оценил. И фотку прислала. Очень круто. Действительно, примотано скотчем зеркало. Расческа с зеркалом. Практически как полноценное зеркало заднего вида, боковое. Кайф! Супер! Отлично! И креативно, и память сработала вовремя. Ирина Федорова пишет: «Добрый вечер, Константин». Привет, Ирина. У моей дочери Ульяне, сегодня ДР. Ей 34. Обожает радио «Максимум», ведущего вас и группу «Nothing but Thieves». Можно ее поздравить, пожалуйста? Конечно, можно. Ульяночка, дорогая, поздравляем всем коллективам радио «Максимум» с днем рождения. Nothing but Thieves. И так сейчас довольно часто, потому что сейчас неделя Nothing but Thieves. А вот то, что ты, скажем так, не можешь услышать в своем телефоне, это то, что мы сейчас дарим тебе от всей души, от всего коллектива «Радио Максимум». Реклама. А потом Нирвана и Дотри.
1: Костя Михайлов на «Радио Максимум». Реклама.
2: Он мой номер один, моя половина.
3: Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
4: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе «Авто».
2: Люблю его так сильно.
4: Начисление бонусов в размере до 15% доступно участникам программы «Сбер Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.

0: Торабика капучино. Возьми с собой кофе, как в кофейне.
1: Это Торабика капучино.
2: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
3: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
4: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Территория Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на Wildberries.
5: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
6: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов спасибо и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба.
7: Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом детский. Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов спасибо. Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО Сбербанк. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru.
8: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальная, настоящая Liqui-Moly.
9: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
10: Услуги оказывают ООО А7 Агент и ООО А7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО А7. Созданное при участии ПАО Банк ПСБ.
11: Празднуем день рождения RiffGosh вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики RiffGosh.
12: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
13: Любимая, там дождь. Возьми такси.
12: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
14: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
15: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО Сбербанк. 0+.
16: До 18 октября фонд «Жизнь как чудо» и «Автору» проводят акцию «Папы рулят». Папы собирают 6 миллионов рублей на перелеты детей с заболеваниями печени в Москву на жизненно важное обследование. Поддержать их можно на сайте papyrulet.rf. Информационный партнер «Радио Максимум». 0+.
17: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-577-79.
18: С первой ноты. Ты знаешь, это максимум.

0: Дотрия на радио Максимум. The Bottom. Свежая, офигенное. Ирина Федорова пишет нам: спасибо вам огромнейшее, это так здорово, очень приятно. Да, всегда, пожалуйста, Ирина. Еще раз дочурку вашу Ульяну с 34-летием, с днюшечкой. Human пишет: наконец-то навигатор стал сообщать, куда стреляет камера. Условно. Сейчас, возвращаясь домой, мне навигатор сообщил, что камера на 40 стреляет в спину. Лайк однозначно. Раньше они так и сообщали, между прочим. Потом перестали почему-то сообщать. Или это в навигаторе? Я вам рассказывал, да, историю? Такую. Леденящую кровь, когда я запустил какой-то антирадар на своем телефоне, который в приложении знает больше камер, чем навигация официальная. На букву «Я». Но там тоже постоянно камеры, постоянно камеры обновляются и появляется свежая информация. Но вот этот вот навигатор приложения, он вообще все камеры. Даже там, не знаю, если из машины кто-то фоткает, он все равно говорит об этом. То есть приложение мега супер было обновляемое. Я им уже 100 лет не пользуюсь, потому что, ну, два приложения включает, ну, лень уже, лень прям два раза пальцем тыкнуть. Но оно было прям клево. И вот когда у меня был запущен навигатор Яндекс, и там голосом тоже она про камеры говорила. А иногда она говорила про то, что там надо перестраиваться еще куда-то. И у нее такое слово было: приготовьтесь. И а вот этот навигатор супер, он как раз говорил про камеру там. И он говорил: стреляет в спину. Либо просто камера, либо камера на 40 стреляет в спину. И они, значит, наперебой. Они иногда перебивали друг друга. Значит, там женский голос и там женский голос. Причем очень похожие. А иногда глушили друг друга. И вот так получилось, что, типа, одна говорит: камера на 40 стреляет в спину. Приготовьтесь.
1: Костя Михайлов на радио Максимум. Реклама.
2: Предприниматель, ты не один. Экспертная поддержка .банка всегда на связи. На вопросы ответит, проблемы решит. А еще бухгалтерия и счет бесплатно. Бизнесу быть .банк.
3: ООО.банк.С. Рук акции по 15 декабря 26-го. Счет на тарифе развития, скидка 100% на 3 месяца. Тариф базовая бухгалтерия 0 на 1 год. Подробности на .com, 18+, реклама.
4: Маршрут перестроен. Поверните в Стокман.
5: На сумасшедшие дни в Стокман. Только 5 дней с 14 по 18 октября вас ждут сумасшедшие выгодные цены на новые коллекции мировых брендов и товары для дома. Ловите выгоду в Стокман.
6: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
7: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию «Фрэнк Премиум Банкинг Эворд» за 2025 год.
1: «Максимум». Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: вечер. Не повод сбавлять обороты. Держим ритм на максимум. Максимум.
1: Привет, Москва! This is Mark from Blink-182 on Radio Maximum.

0: First Date.
1: Костя Михайлов на радио Максимум.
0: Привет всем, у кого со мной First Date, у кого первое свидание с вечерним шоу на радио Максимум. Здравствуйте. Не судите строго, просто послушайте еще завтра, послезавтра, авось привыкнете.

по крайней мере, поймете, что к чему. Потому что пока действительно не понятно, что там такое сидит, какую-то странную музыку ставит на слушателя, ругается. Иногда привет передает, какие-то странные темы заводит вечером. «Полезный Михайлов» называется вечернее шоу на радио «Максимум». Вот так вот. Москвичи потратили около 3,8 миллиарда рублей на антидепрессанты с начала года. Это на 14% больше, чем годом ранее. Спрос на антидепрессанты вырос. А, кстати, один антидепрессант на букву «А» вообще весь сожрали. Он весь закончился в аптеках. Спрос на антидепрессанты вырос почти на 10%. С января по август москвичи купили почти 3 миллиона упаковок. Еще статистику подвезли. Число людей с ожирением в России выросло почти в 2 раза за 5 лет. А как же вот эти все марафоны? А как же перекрытие движения в Москве? А как же велопробеги? Что, не помогает? Нет. Об этом сообщил замминистра здравоохранения России Евгений Камкин. В 2025 году диагноз официально стоял у более чем 3,7 миллиона россиян, многие из которых дети, около 700 тысяч из них дети, увы. Но я знаю причину, Красная икра может подорожать до 40 тысяч рублей к Новому году. Но не повод ли впасть в депрессию и начать жрать всякую гадость? Прикиньте, красная икра, ну и раньше-то была прям, ну не всем доступна. Черный, так вообще молчу. А тут красный икра к Новому году может до 40 тысяч килограмм подорожать к Новому году. Все из-за, теперь внимание, отмаза. Все из-за нашествия акул на Дальнем Востоке. Из-за потепления акулы пришли к Приморскому краю и Сахалину и теперь охотятся на рыбу. То есть жрут ту самую рыбку и ту самую икорку, которую бы нам бы. А вот они нет. Акулы все съедают, понимаете? Нашли отмазу. Вот лишь бы причину найти, чтобы цены взвинтить до 40 тысяч за килограммчик икорки красной. Что будет дальше? Баранина подорожает, потому что волки? Радио. Наш вечерний муз-программ продолжает... Вокальный инструментальный коллектив Alien and Farm. Годный кавер на джексоновскую Smooth Criminal.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: до 11 на Радио Максимум. Утреннее шоу. Самое музыкальное.
1: Плагиат.
2: Плагиат вообще. А что такое?
1: А уже не поймать.
2: А что ты им сделаешь?
0: Самое супергеройское.
1: Вот Чаки Бой гоняет Человека-паука. Так
2: да, я гоняю его по крышам, как голубя.
0: Самое романтичное.
2: Сегодня это у нас, ребята.
1: Сегодня я тебя поцеловал.
0: Самое гастрономическое.
2: Не, ну я считаю, что в этой нашей непростой, да, российской жизни, да, игра всегда должна,
1: да,
2: быть.
1: Да.
0: Что наша жизнь? Игра! Самое-самое утреннее шоу «Чак и Шуманский». Завтра с 7 до 11 утра на Радио Максимум. Реклама.
3: Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
4: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
3: И все?
4: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
3: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
4: Конечно.

0: Ищи в Яндексе. Плати по всему миру.
1: ООО «Капибара».
2: Квартал издания от девелопера «Брусника». Старт продаж нового дома с видовыми квартирами. 12 минут пешком до метро «Нижегородская». Застройщик «Брусника». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
3: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
4: Global Tech Forum. Цифровая трансформация бизнеса. Внедрение искусственного интеллекта в бизнес-процессы. Цифровизация управления персоналом, маркетинга и продаж клиентского сервиса. Индустриальная роботизация. Кибербезопасность. Облачные технологии. 150 спикеров. 3000 участников. 16 октября. Кластер Ломоносов. Регистрируйся на сайте globaltechforum.ru. Технологический партнер «Радио Максимум». 18+.
5: «Радио Максимум» и профессиональный футбольный клуб ЦСКА представляют.
6: После паузы на матче сборных армейцы продолжают гонку за золотом чемпионата. Их следующий соперник – дерзкие новички турнира, игроки футбольного клуба «Родина». Приходи на песчанку и болей за наших. 11 октября, 16:30, веб-арена. Билеты в кассах и на сайте ПФК ЦСКА. Для посещения матча нужна карта болельщика, фэн-айди.
7: Категория 0+.
8: «Максимум». Телефон рекламной службы 8-499-570. 979-77-99.
9: Hi, this is Jimmy Bob.
10: Hey, what's up? I'm Lupus. We're from the Bloodhound Gang.
9: And you're listening to Maximum 103.7 FM.

0: Иначе Superstar Muse — супер вещь, которую я каждый день продолжаю петь в душе.
1: Полезный Михайлов. На радио Максимум.
0: Ничего с собой сделать не могу. И благодарите вообще Бога, я не знаю, там Орфей, кто там у нас бог музыки, что я это делал в душе, а не в телевизоре. А то бы у вас это самое. Хотя вы уже ко всему привыкли. ФНС. Федеральная налоговая служба, так считается, да?

0: Не ФНС, а ФНС. Эфенессенс. А, я знаю, почему Эмили так назвала свою группу. Эфенессенс. Так вот, ФНС нашла 8 миллионов россиян, которые уклоняются от налогов. Ай-яй-яй. Трудоспособных людей, у которых официально не видно ни одного источника дохода. В список с черной зарплатой попадут все россияне без официального дохода, студенты, безработные, те, кто живут на переводы близких и друзей. Особый интерес у ФНСенс вызывают именно трудоспособные граждане, которые официально не работают, но при этом делают крупные покупки. Обращаюсь к вам, дорогие безработные россияне, аккуратней, пожалуйста, не светитесь. Вы под прицелом. Хватит покупать «Бентли». В следующем часе первый хит Foo Fighters, который залетел в российский эфир через коридор «Радио Максимум» «Learn to Fly». Два бородатых, один лысый, и это не Маркс, Энгельс и Ленин, а ZZ Top, Sharp Dressed Man. Группа, которой больше нет, спасибо Дереку Уибли, and Sum 41, Into Deep. Саундтрек из «Отряда самоубийц», 21 Pilots, Hidden. И не только, также Blur, Gorillaz, Papa Roach. Дальше больше, а я поехал. До завтра.
1: Костя, спасибо. Вы мне вернули этот мир.
2: Костя Михайлов на радио «Максимум». В Москве 9 часов вечера.

0: Вопросов много.
1: Сколько раз ты посмотришь на термометр этой осенью?
2: Сколько кабачков ты привезешь с дачи?
1: Сколько шагов ты проходишь в день?
0: Ответ один.
3: Максимум! Да. Максимум!

0: Реклама.
1: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
2: Переход на новый онлайн-офис кажется тяжелым? Переезд – подъемная задача. Если это Яндекс.360, где есть почта, диск, документы и телемост, подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
3: ООО «Яндекс.360» для бизнеса. УКРН 125-770-015-56-68. Москва. Улица Тимирова, 11. Акции действуют с 1 по 26 октября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business. 0+.
4: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду. За спасибо.
5: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы Спасибо Сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-9840, 0+.
0: ОККО представляет.
6: 3 недели составы гонят с утра до ночи. Войска, техника.
7: Простые военные учения.
0: Главный сериал года в ОККО.
8: Испытания проводили рядом с деревней, в которой я родилась.
9: Я про это написать хочу.
0: Премьера сериала «Полураспад» 15 октября. Только в ОККО. 18+.
10: Он мой номер один, моя половина.
11: Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
12: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк Онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе «Авто». Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 127-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.

0: вкусно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО «НПФ Сбербанка». ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
3: Маршрут перестроен. Поверните в Стокман.
4: На сумасшедшие дни в Стокман! Только 5 дней с 14 по 18 октября вас ждут сумасшедшие выгодные цены на новые коллекции мировых брендов и товары для дома. Ловите выгоду в Стокман.
5: Мама говорит.

0: говорит: с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
1: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов спасибо и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом детский. Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов спасибо. Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru/0+.
2: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

неделя с группой Nothing But This на радио Максимум. В сентябре 2026-го подошел к концу еще один трехлетний альбомный цикл «Nothing But Thieves». Они представили миру свою пятую пластинку «Stray Dogs». В кои-то веки ребятам не пришлось выкраивать редкие часы во время гастролей, чтобы сочинить что-нибудь новое. Наоборот, они смогли на целых 5 месяцев засесть в своей родной студии и спокойно работать в комфортном темпе, не отвлекаясь ни на что постороннее. Первой ласточкой с альбома стала драйвовая, ностальгическая и оптимистичная композиция «Evolution». Вот что музыканты говорят о ней. «Это песня, которая не сильно парится о своей завершенности. С течением времени несовершенство и аутентичность ценят все больше, и нас это определенно привлекает». Nothing But Thieves называют «Evolution» своего рода признанием в любви к поклонникам и другим людям из их мира. Предлагаем вам послушать ее прямо сейчас. Nothing But Thieves. «Evolution».

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Реклама.
1: За спасибо. Я куплю за бонусы. Спасибо. На неделю все продукты. За спасибо.
2: Оплачивайте бонусами спасибо до 99% стоимости покупок в Азбуке Вкуса. Все возможности в Сбербанк Онлайн. При оплате товаров в магазинах Азбука Вкуса до 30 ноября 2026 года участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк. АО ЦПЛ. Москва. УГРН. 111-774-668-98-40+.
3: Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
4: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
3: И все?
4: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
3: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
4: Конечно. Ищи в Яндексе «Плати по всему миру».
0: ООО «Капибара». Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

новом часе на максимум. Кин. ACDC. Nickelback. We'll leave the bones for the crew. Нирвана. Дальше больше. В Москве 10 часов вечера.

0: вернемся к музыке через полминуты.
1: Реклама.
2: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
3: Любимая, там дождь. Возьми такси.
2: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
4: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
5: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
0: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

Радиоканал «Максимум Радио». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-537-49 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум».
2: 12+.
1: «Радио Максимум».

0: Реклама. Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
1: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
0: И все?
1: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
0: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
1: Конечно. Ищи в Яндексе «Плати по всему миру».
2: ООО «Капибара».
3: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Шоу.
1: Умеем слушать. Умеем слушать. Радио «Максимум».
2: Всем доброго октябрьского вечера, народ! Среда, 7 октября, на часах ровно 23.00. Это значит, что в эфире «Радио Максимум» стартует 79-й выпуск шоу «Умеем слушать». За пультом Чак, человек, который уже достал из шкафа зимний пуховик, и Андрюх Забелин, который уже просто достал грустить.
3: Привет всем! Ну, а когда мне еще грустить, как не осенью?
2: Ну, да.
3: Самое оно. А чтобы согреться, рекомендую нашим слушателям чашечку горячего какао. Сегодня как раз у нас день этого напитка. И я считаю, это шикарный повод, чтобы поговорить о теплых, густых и по-настоящему обволакивающих вещах. Сегодня мы собрали плейлист, который согреет ваши уши лучше любого пледа.
2: Единственное какао, которое я готов принимать внутрь, это жирнейший, злой, гитарный соляк, от которого у соседей штукатурка сыплется на голову. У нас тут рок-радиостанция, а не какая-то кофейня для хипстеров.
3: Извини. Я забыл, что твои вкусовые рецепторы, ну, как и музыкальный вкус, застряли где-то в эпохе употребления тормозной жидкости за гаражами. Но, уверяю тебя, наш план на этот выпуск, как всегда, шикарный и интересный. 4 новых релиза, плотная концертная афиша и фирменная ностальгия под занавес.
2: Ну, как говорится, лучше с нами за гаражами, чем без нас за гаражами.
3: А ты, наверное, хотел сказать, что с вами Чак Изобелин, и эта программа «Умеем слушать» на Радио Максимум. И что, мы начинаем?
2: Ну, типа того, погнали!
1: Умеем слушать на Радио Максимум.
3: А начнем мы с релиза, от которого лично я кайфую последние несколько дней. Встречайте, рэпер, который смог. Soda Love со своим новым синглом «Пули».
2: Да, и по канонам нашего с тобой дуэта я сейчас должен был устроить истерику на тему того, что Андрей Забелин опять тащит рэп сюда, святая святых, бла-бла-бла. Но я не буду этого делать, потому что я послушал это твоего Soda Love и тоже остался в приятном восторге.
3: Ого. А вот теперь уже я в шоке. Где тот старый Чак, который изображал рвотные позывы и делал кислую мину каждый раз, когда слышал слово из трех букв? На «Р» начинается, на «П» заканчивается.
2: Старый Чак здесь, я тут, я прежде. А вот артисты, которые отказались от похабного, невнятного речитатива и скудных риф и дешевых битов в пользу уже творящего гитарного звука и божественной лирики, которые хочется подпевать, вот к

0: их полку прибыло. Хочется крикнуть «Аллилуйя», но я не буду этого делать. Наконец-то прошло то время, когда рэперов на рок-радио забивали камнями. Soda Love, или как его, скорее всего, называет мама, Влад записал свой новый альбом «Прими как есть» в шикарном и жирнющем рок-звучании. И выбрать оттуда какой-то один трек для нашего эфира было реально сложной задачей. Но мы остановились именно на треке «Пули».
1: В треке «Пули» Влад выдал такой, знаешь, шикарненький инди-рок вайбец со взрывным припевом, который мгновенно застревает прямо в голове. Саунд бьет наотмашь, а текст — честная хлесткая история, которая залетает прямо в сердце без бронежилета. Настоящая такая ночная рок-терапия.
0: Я бы сказал, что у Сода есть все шансы потеснить на музыкальном олимпе такие имена, да простят меня дамы из бухгалтерии, Holiday Boy, Ваню Дмитриенко и даже группу «Звери».
1: Такие имена страшные ты сейчас в одном предложении произнес, конечно, что даже мне стало не по себе. Но этот парень действительно с головой и стилем, и гитары у него на альбоме навалены на удивление по-взрослому.
0: Отключаем снобизм и предвзятость и получаем выстрел в самое сердце от бывшего, в хорошем смысле этого слова, рэпера. Soda Love, «Пули» в программе «Умеем слушать».

0: Soda Love со своими пулями на радио Максимум. Все хорошо, но у меня к этому парню все же остался один вопрос. Дурик, ты зачем усы сбрил?
1: И правда. Последние пару лет Soda Love носил довольно густые, но дурацкие усы, а теперь смотрю на обложку его альбома и вижу, что их нет.
0: Слушай, а может быть этим жестом он решил еще раз показать нам, что он реально завязал со своим порочным прошлым и теперь настроен серьезно развиваться в роковом направлении.
1: Смелый поступок, а такой же смелый, как и взять в нашу программу группу Бау с новым треком «На семи ветрах».
0: Так, а с этим что не так?
1: Ну, как что не так? Ты же в курсе, как переводится аббревиатура Бау?
0: Бау.
1: И у меня к тебе сразу важный юридический этический вопрос.
0: Давай.
1: Мы имеем право в 11 вечера расшифровывать название этого коллектива в эфире? Или нам за эти три буквы сразу прилетит пожизненный бан от всех надзорных органов, и этот выпуск станет для нас финальным?
0: Слушай, ну аббревиатуры пока еще законом не запрещены. К тому же Леха и его команда — это же абсолютная легенда нашего экстремального трэш-метала и тяжелого угара. И если их еще не посадили и не запретили, значит, все под контролем.
1: Согласен. Правда, те, кто знает группы Бау по их старым трекам, сейчас знатно офигеют. Пацанам за 15 лет просто надоело писать песни про туалетный юмор и прочую бытовую чернуху, и они ушли в эксперименты и поиск нового глубокого звука.
0: Новый сингл — это лучшее тому доказательство. Фанаты в соцсетях уже в легком шоке, потому что Бау выдали на удивление монументальный, серьезный и качественный металл. Никакого стёба. Песня звучит как настоящий гимн для тех, кто остался один на один со своими внутренними штормами.
1: И несмотря на все эти шторма, группа сохранила свою фирменную тяжелую агрессию. А это дорого стоит.
0: Сколько нам будет стоить премьера этой песни, мы узнаем чуть позже. А пока легенды Бау с треком «На семи ветрах» в программе «Умеем слушать» на радио «Максимум». Когда-нибудь останется.

дом, всегда орущий телек. Как вырасти нормальным среди ругани истерик. Как смотреть вперед, когда снег метелью стелет. В вечных сумерках проходят месяцы, дни.

0: плотнейший бронебойный металл, под который хочется не какао пить, а идти крушить кирпичные стены. Бао! За такой взрослый разворот мое персональное почтение.
1: Стены крушить погоди, они нам еще понадобятся. Лучше направь свою разрушительную энергию в мирное русло, ведь пришло время вылезать из теплых пледов и планировать свой культурный, ну или не очень, досуг. Клубные площадки уже подготовили тонну концертов, так что мы открываем наши блокнотики.
0: Но перед тем, как вы побежите сносить билетные кассы, напоминаю, наша почта умеем слушать @gmail.com ждет ваши свежие треки, синглы и демки круглые сутки без перерывов на обед. Присылайте свое мясо. Ну а теперь время нашей традиционной афиши.
2: Умеем слушать.
3: Умеем слушать.
2: На радио «Максимум».
0: И начнем с по-настоящему стильного, обволакивающего и меланхоличного привоза для всех ценителей каноничного постпанка и инди-рока. Свои большие осенние концерты в двух столицах готовит знаменитая ростовская команда «Моторама». Музыканты везут масштабную сольную программу. Запоминаем, 9 октября – Санкт-Петербург, клуб «Космонавт». И 10 октября – Москва, центр городской культуры «Графит».
1: Ловите отличный повод выползти из дома для всех, кто соскучился по

0: от честной и ламповой музыки. Большие сольные концерты в двух столицах готовит группа «Позорище». Парни обещают привезти кучу старых и любимых хитов, набросать свежего материала прямо со студии и устроить очень уютное и искреннее шоу, где каждый почувствует себя среди своих. 10 октября – Москва, клуб «Stereo People», и 11 октября – Санкт-Петербург, клуб «Ласточка».
1: Группа, которую некоторые все еще называют «Позорищем», но я уверен, что они все еще ваша любимая группа кавер-бенгеров. The Translators скоро даст концерт в северной столице. Новые оригинальные версии лучших хитов ваших любимых групп в формате культовой радиостанции на великом и могучем русском языке. Искрометный и фирменный юмор, энергичная подача, танцы на барной стойке, приглашенные пьяные звезды в роли музыкантов и даже караоке. Самому аж страшно стало. Ждем всех 10 октября в Санкт-Петербурге в клубе «Джаггер».
0: Следом ловите отличный повод выбраться из дома для всех ценителей концептуального тяжелого звука и мрачной эстетики. Свое масштабное шоу в рамках первого большого концертного тура представляет сольный фолк-метал-проект «Теппа». Нас ждет мощная смесь рока и металла с образами темного фольклора, где оживают забытые предания, духи и старые символы. Фиксируем дату. 10 октября, Москва, клуб «Урбан».
1: Признанные мастодонты отечественной альтернативной сцены группа 5DS отмечает 25-летний юбилей. Четверть века на сцене, тысячи верных поклонников, бесчисленное количество мощных выступлений, в том числе с грандами мировой тяжелой музыки и, конечно, целая стопка релизов, которые не только звучат на разных устройствах слушателей, но и резонируют в их сердцах. Специально для нашей программы парни записали эксклюзивное приглашение. Слушаем и бежим на концерт.
2: Всем здорово, с вами на связи Женк из группы 5DS. С радостью хочу пригласить всех вас на наши концерты в честь 25-летия нашей банды. Мы отмечаем 10 октября в Москве, 17 октября в Санкт-Петербурге, 24 октября в Новосибирске, 31 октября в Минске, а в ноябре заедем в Екатеринбург. А сейчас я хочу поставить вам наш самый осенний трек, который называется «Дождь», с трибьюта на нашу группу, которая называется «Сансара». И это версия от группы Red Razor на красивом белорусском языке. Специально для программы «Умеем слушать» на радио «Максимум».
3: Я видел такое, что вам, людям, и не снилось. Все эти мгновения затеряются во времени.

0: Это был осенний трек Dodged. Трибьют от наших друзей 5 DS и их друзей группы Red Razor. Встречаемся на концерте. Мы с Чаком точно там будем.
1: Ну, конечно, лучший подарок всем фанам на четвертак, кроме самих юбилейных концертов, это выпуск мощнейшего трибюта альбома «Сансара», где, как и положено, самые крутые музыкальные коллективы переосмысливают бессмертную тяжелую классику 5 DS. Послушайте его обязательно и, как говорится, ощутите настоящее.
0: Круто. А вы, дорогие друзья, если вдруг умудрились проспать начало нашей программы, то бегом на сайт maximum.ru. Там все выпуски шоу «Умеем слушать» бережно сохранены в идеальном цифровом качестве.
1: На этом концертная афиша на сегодня официально забивает болт на ивенты и закрывается. Едем дальше.
2: Реклама.
3: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
2: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: У меня дело выгорело.
5: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
6: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
7: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99. Умеем слушать. На радио «Максимум».
0: Третья новинка нашего выпуска – это абсолютный отрыв башки и один из самых неожиданных коллабов этой осени. Встречайте, ярославская банда «Хохма» и легендарный Дмитрий «Фео» Порубов с синглом «Неуправляемый».
1: Ну вот же могут, когда захотят. Но идеальный фит, в котором сошлись две абсолютно разные, но одинаково повернутые музыкальные стихии. Андрюх, давай просветим тех, кто провел последние пару лет в бункере. Кто такие «Хохма»? Давай.
0: Группа «Хохма» — это одно из главных и самых дерзких открытий нашей независимой сцены последних лет. Парни из Ярославля рубят безумный, саркастичный, дико-эпатажный брекзит-кор и панк-рок в лучших традициях новой британской волны. Сатира хлесткая, гитара грязная.
1: Но когда к этой молодой шпане подключается сам Дмитрий «Фео» Порубов, бессменный лидер голоса и гитара культовой курганской группы «Психе», трек автоматически переходит в ранг легендариков. «Фео» уже более 20 лет является главным архитектором нашего отечественного альтернативного металла и пост-хардкора. Его фирменный, ни на что не похожий вокал и мрачнейшая харизма способны превратить любую песню в ядерную бомбу.
0: И их коллаб бабахнул как надо. Хохма навалила своего фирменного напористого и кусачего панк-инструментала, а Фео добавил туда своей психоделической и опасной магии. Эта песня про то самое состояние, когда ты полностью теряешь контроль над собственной жизнью, летишь на полной скорости в пропасть, но тебе от этого дико кайфово.
1: Музыкальный хаос высшей пробы, где молодость и опыт сошлись в идеальном экстазе. Выкручиваем колонки, срываем тормоза и теряем контроль. Группа «Хохма» и Дмитрий «Фео» Порубов с треком «Неуправляемый» на радио «Максимум».

0: Дмитрий Феопорубов и группа «Хохма». Злейший породистый рок, который знато встряхнул этот поздний вечер. Что ты припас на финал, Андрюха?
1: Закроет блок премьер проект, перед которым лично я снимаю шляпу. Это абсолютно новая, монументальная глава в творчестве музыканта, которого я давно слушаю и слежу. Встречаем дебют, проект «Черная тайга» с синглом «Кроме тебя».
0: Шляпу снимает. Правильно, будешь в тайге своей ходить и ягоды в нее собирать. Ну и комаров отгонять тоже. Они там, знаешь, какие здоровые.
1: Знаю, но я бы хотел, чтобы наши слушатели узнали про человека, которого большая часть фанатов знает как Линжи. Тимур официально закрыл свой прошлый никнейм и объявил, что уход от старого имени – это долгосрочное и тяжелое решение.
0: Значит, он был Линжи, а теперь он стал Черная тайга.
1: Верно.
0: Как говорил мадам де Сортир, удачно поменяли.
1: Согласен. Черная тайга мне тоже нравится больше. Так вот, свой новый концепт он объяснил чертовски красиво. Его душа давно ушла с протоптанных человеком троп в густые леса. И возвращаться оттуда он не хочет. Его музыка теперь — это звуки холодных ветров, темных чащ, тяжелое дыхание голодного зверя около ледяных рек и непроходимая черная тайга, попав в которую, становится страшно. Но через принятие боли ты обретаешь дикую силу и любовь.
0: Честно говоря, меньше всего сейчас в этой жизни я бы хотел оказаться именно в тайге, да еще и в черной.
1: А мне в лесу нравится. Ходишь такой, а вокруг только деревья и ни одной живой души. Кроме тебя. Черная тайга на радио Максимум.
2: Вот и все. Это конец, ребята. Это случилось. Пока я говорю это, оно приближается к нам.

0: Быть может, надеяться не на что. А может, мы встретимся снова.
1: Черная тайга устроила нам конкретный такой сеанс дикого заземления.
2: Это точно. Глубокий и честный старт новой эпохи, мимо которого проходить просто нельзя.
1: Ну, как бы глубоко в лесную чащу мы с вами не уходили, тайминги эфира безжалостно возвращают нас в суровую реальность.
2: Пора ставить точку в нашем выпуске. Слово и пульс полностью переходят к тебе. Рубрика «Ностальжи».
1: Ну что, танцуй, Забелин. Сегодня специально для тебя группа экстремального диско из Санкт-Петербурга под названием Pepsi.
2: Спасибо, конечно, за заботу, но почему для меня?
1: Ну что, в этой группе поют сразу три девчонки.
2: Опа!
1: Точнее, девчонки, они были в далеком 92-м году. А сегодня это уже, наверное, музыкальные милфы.
2: Честно сказать, я не фанат женщин постарше, но ради себя готов послушать этот, без сомнения, заслуженный коллектив.
1: Заслуженный не то слово. В свое время группа Pepsi, названная в честь популярного газированного напитка, была украшением любой модной тусовки, а их первым продюсером стал сам Сергей Курехин, который придумал, что Ленин гриб.
2: Ленин — это который у нас на Красной площади лежит?
1: Он самый. Ага. Но это у нас. А в Питере после выступления на Дворцовой площади в 96-м году группу Pepsi заметил олигарх и проспонсировал запись их дебютного альбома «Три звезды на небе».
2: Как говорится, в нужное время, в нужном месте девочки оказались.
1: В 90-е так, кстати, многие вопросы и решались. Сейчас, конечно же, все это звучит дико. А у нас звучит песня «Диско» группы Pepsi в рубрике «Ностальжи».

0: Легендарные попси в рубрике «Ностальжи».
1: Да, энергии девчонкам не занимать. А наши уже на нуле. Пора на боковую.
0: Согласен, но только спать мы будем в разных комнатах. Даже районах. Ровно через неделю в 23.00 снова встретимся в программе «Умеем слушать» на радио «Максимум».
1: Договор. С вами были Чак и Андрюха Забелин. Всем пока.
0: Пока.
2: «Умеем слушать». «Умеем слушать». На радио «Максимум».

максимум. Новое. Royal Blood. 10 over 10.

Радиоканал «Максимум Радио». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-537-49 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

Путешествие рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама – оно больше, чем путешествие.

0: градусов много.
1: Сколько раз ты посмотришь на термометр этой осенью?
0: Сколько кабачков ты привезешь с дачи?
1: Сколько шагов ты проходишь в день?
0: Ответ один.
2: Максимум! Да. Максимум!

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

937-49 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».